0: ведь никакой Элейны здесь не было и нет. Персиваль явно растерян. Он беспомощно оглядывается. Еще бы, он запрограммирован, чтобы добывать образцы, и сейчас ведет себя как человек, вынужденный нарушить служебный долг, поскольку призван к иному, более высокому служению. «Поразить его было нетрудно», — говорит он еле слышно. Он очень боится, что эти его слова примут за хвастовство.
1: «Не сомневаюсь», — медовым голосом говорит Гвиневера. «Ведь ты такой доблестный рыцарь».
0: Они не задумываются над тем, как странно, что здесь есть только одна единственная женщина — моя. О да, все они верные ее рыцари. Они носят ее цвета, они посвящают ей свои трофеи, победы на турнирах, они складывают дары у ее ног, у подножия Белой башни ее славы. Ради одного ее взгляда они отправятся на смерть, но никому из них в голову не придет, что ее можно, например, пощупать. Даже Ланселоту. Кстати, где, интересно, Ланселот?
1: Это была...
0: Персиваль говорит, понурив голову так тихо, что его еле слышно.
1: Дракониха.
0: Откуда ты узнал? Хохотнул сэр Кей, уже собрался отпустить какую-то крепкую шуточку, но Персиваль продолжал, не обернувшись.
1: Дама. Она охраняла кладку. Прекрасные золотые яйца. Она лежала в пещере, обхватив их лапами, уронив на них голову, и когда увидела меня, то зашипела, чтобы напугать. И я призвал святого Георгия, истребителя драконов, и уже поднял копье, чтобы ее поразить, но потом опустил его. Как я могу ударить женщину? Даму?
0: Слово «самка» он выговорить не мог, потому что в языке рыцарей такого слова нет. Он беспомощно посмотрел на меня, ожидая поддержки. Он любил меня. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он был похож на Персиваля. Я кивнул в знак того, что понял его, но все-таки сказал: «Мерлин утверждает, что у дракона вкладку высиживает отец». Я не сказал «самец», поскольку в языке рыцарей нет такого слова. «А значит, — подразумевал я, — ты вполне мог поразить этого дракона, потому что драконов у нас еще не было. Или хотя бы спугнуть.

0: красиво и забрать яйцо, хотя бы одно. Драконьих яиц среди экспонатов тоже еще не встречалось.
1: Но...
0: Персиваль таращился на меня своими огромными глазищами, в которых плескалась боль.
1: Это же еще хуже. Он так жалобно шипел на меня. Несчастный отец, выполняющий свой долг, даже когда светлейшая супруга его бросила. Он так старался меня напугать.
0: Ясно, сказал я. Твое милосердие достойно восхваления, но не подражания. Ты само совершенство, Персиваль. Но, я обернулся к остальным рыцарям, не пытайтесь подражать ему. Ибо если все будут жить на вершинах, то останется возделывать поля. Никто из них и понятия не имел, как возделывают поля. Но мои рыцари отозвались одобрительным смешком.
1: Интересно,
0: сказала королева жемчужным голоском.
1: Где же сэр Ланселот?
0: В моих покоях пахло свечным воском и сухими розовыми лепестками. Еще ландышами. Это был природный запах моей королевы, потому что я так запрограммировал. Я — король Артур. Сейчас она расплетала косы. Она все делала сама, моя королева. Даже стелила нашу постель, ибо камеристки у нас не было. Моя королева прекрасно со всем управлялась. Она командовала сервами, следя за тем, чтобы замок был убран, камин натоплен, моя одежда выстирана и заштопана, а обед готов вовремя. Словом, она делала все, что пристало делать королеве. Она даже полировала круглый стол. «Ты ждешь Ланселота?» — спросил я. Она не ответила, но я видел, как замерли ее пальцы, выпутывающие жемчужную нить из русого водопада волос. «Что поделать, если эта история про короля Артура и Гвиневеру? Значит, должен быть и Ланселот. Но я не позволю ей любить его. Ведь я сам ее программировал. Эта версия старой легенды должна окончиться хорошо». Она была очаровательна. Ложбинка меж белых грудей уходила в вырез рубашки тончайшего полотна, а волосы были мягкими, словно шелк.
1: «Мой господин»,
0: — сказала она тихонько. «Подожди, душа моя», — ответил я. «Мне надо поговорить с Мерлином».
1: «Я буду ждать вас»,
0: — прошептала она и взяла подсвечник, чтобы переставить свечу к изголовью кровати. Пламя просвечивало сквозь ее ладонь, точно сквозь розовую раковину. Она вообще не спит, но полагает, что просто не уснет, потому что будет ждать меня. Никто из них не спит, но все думают, что спят. Ей-богу, это странно.

Я шел по коридору в своем тяжелом спальном халате, и тень моя бежала впереди по грубым каменным плитам. Она казалась высокой, почти как мои рыцари. Они были совершенством. Все, даже идиот сэр Кей, потому что я их такими создал. Все они были совершенством, я нет. Я все чаще чувствовал себя уродливым и неуклюжим. В желудке у меня переваривался ужин, а чуть ниже, в петлях кишечника, уложенных друг на друга, догнивали остатки обеда. В почках копилась мочевина, моча хлюпала в мочевом пузыре, в суставах оседала соль. Еще я подозревал, что у меня плохо пахнет изо рта. «Нужно делать их несовершенными, — думал я, — чтобы природным людям нечего было стыдиться. Хотя, говорят, те семь гномов были жуть как уродливы».

0: «Рад тебя видеть», – ворчливо сказал Мерлин. Он выглядел так, как и положено Мерлину. Высокий, крепкий старик, чьи черные волосы пробила седина. Благородные черты лица и мантия, расшитая звездами и лунами. Еще он был умнее остальных, единственный, с кем можно здесь поговорить. Я не знал своего отца, но хотел бы, чтобы он был похож на Мерлина.
1: «Что тебя тревожит, мальчик?»
0: Он имел право называть меня так, поскольку воспитал меня с пеленок. То есть не меня, а короля Артура, ну, вы понимаете. «Персиваль», — сказал я, — «он пренебрег своей прямой функцией. Он призван быть истребителем чудовищ, драконоборцем. Он ведь отвечает за добычу крупных рептилий, а он берет и жалеет дракониху или дракона. В общем, хрен его знает, кто это был, но Персиваль его пожалел».
1: «Он же рыцарь», —
0: очень натурально вздохнул Мерлин.
1: «Ты так и запрограммировал его. И теперь, когда столкнулись две программы, более универсальная победила».
0: «Это означает, — я поднял брови, — свободу воли?»
1: «Ну да», — согласился Мерлин. «До какой-то степени. Любая свобода воли — просто возможность из двух мотиваций предпочесть более общую, более цельную. Никто не исключение. Ни он, ни ты».
0: «Выходит, они обретают самостоятельность?»
1: «А разве ты обрел самостоятельность?» — спросил Мерлин.
0: У него была местечковая привычка отвечать вопросом на вопрос.
1: «Никто не самостоятелен, но они учатся. Стараются соответствовать твоим запросам, твоим подсознательным ожиданиям. Они же любят тебя».
0: «Это значит, что Гвиневера полюбит Ланселота?» — спросил я неожиданно для себя.
1: «А ты ее любишь?» —
0: спросил он в свою очередь.
1: «Гвиневеру?»
0: «Нет. Как можно любить андроида? О присутствующих не говорят, прости, Мерлин».
1: «Ничего. Если не любишь, то какая тебе разница?»
0: «Ты не подумай, к тебе я привязан».
1: «Естественно», — сказал он. «Ведь у тебя не было отца. Да и если бы он был, ведь он все равно был бы человеком».
0: «Психокорректор. Аналитик, конечно, научный консультант, практикующий врач, ведь могу же я в конце концов сломать ногу. Но в первую очередь психокорректор. Таких, как я, всегда снабжают такими, как он. После той истории с семью гномами. Нечто среднее между исповедником, отпускающим грехи, и доктором Фрейдом, трактующим любой чих как сублимацию эдипового комплекса».
1: «Ты ведь всегда неуютно себя чувствовал с природными людьми, правда?»
0: «Мне и с этими неуютно. Они слишком совершенны».
1: «Полюби их».
0: «Что?»
1: «Они любят тебя. Полюби их».
0: «Они любят меня, потому что это часть их программы».
1: «Дети любят родителей тоже, потому что это часть их программы. Персиваль восхищается тобой».
0: «Он восхищается не мной. Он восхищается королем Артуром». Он аккуратно расправил рукава мантии.
1: «А ты, Галембо, думаешь, тот настоящий король Артур действительно был таким уж совершенством? Ты думаешь, рыцари без ума были от чужого старого мужика? Они любили не его, а то блистательное воплощение божественного духа, которое им любить было легко и просто. А настоящий Артур... Думаешь, почему Гвиневера увлеклась Ланселотом?»
0: «Но тогда...»
1: «Стань для них Артуром до конца».
0: «Но тогда я стану совсем психом».
1: «Ну и что? Кому до этого дело? На этой планете, кроме тебя, нет ни единого природного человека. Потом, какая разница? Тебе же известно, что в конце концов происходит со всеми сисадминами».
0: «Ну, они доживают свой век в очень комфортабельных психушках, если повезет».
1: «Да! Наполеоны, капитаны Немо, Гэндальфы, Люки Скайуокеры. В окружении санитаров-андроидов, которые подыгрывают им как могут. Так какая разница?»
0: «Мерлин», — сказал я, — «ты говоришь то, что я сам хочу услышать». Он не ответил. Молча сидел в своем кресле среди упакованных образцов, тестеров, мониторов и магических кристаллов. В углах скопились тени.
1: «Думай сам», — сказал он наконец. «Решай сам. Ты же природный человек, но помни, они тебя любят».
0: Я повернулся и направился к выходу. В животе бурчало, почему-то чесались глаза. У двери я вновь обернулся. «У драконов правда кладку стережет самец?»
1: «Понятия не имею», — сказал он. «Не знал, что тут вообще водится дракон».

0: Сервы задули в серебряные трубы, и пламя взметнулось в камине. «Сэр Ланселот!» — объявил сэр Кей и пристукнул древком копья по каменным плитам. В узкие стрельчатые окна били солнечные лучи, и на полу расцветали крохотные радуги.
1: «Наконец-то!»
0: — прошептала Гвиневера. Она сидела, выпрямившись, стиснув тонкими пальцами подлокотники высокого кресла. Лицо ее и шея, и грудь, вплоть до низкого выреза платья, заливались алым румянцем. «Не может быть! Им не дано краснеть! Игра света!» Сэр Ланселот вошел в каминный зал, и эхо его шагов разбивалось о своды и осыпалось вниз, точно осколки зеркал. Рыцари, вытянув шеи и перешептываясь, напряженно вглядывались в него, ибо это был сэр Ланселот, а он всегда умел удивить собрание диковинными трофеями. «Король Артур!» Глаза его сверкали, словно осколки льда на смуглом лице. Он не был красив, но был прекрасен. «Мы рады видеть тебя, сэр Ланселот», — приветливо сказал я. Какого черта он так задержался? «Должно быть, тебя постигло необыкновенное приключение». «Это и впрямь было нечто удивительное», — сказал Ланселот, склонившись передо мной на колено и прижимая к груди шлем с белым плюмажем. «Позволь мне...» «Встань, мой друг», — сказал я, — «и поведай обо всем». «Они могут часами пребывать в самых неудобных позах, но я, король Артур, не мог ведь позволить, чтобы мой первый рыцарь стоял предо мной на коленях. И я попал в земли, которые по праву зовутся бесплодными. Там ничего не произрастает, и даже то, что я принял поначалу издалека за воду, оказалось выбоенной в земле до краев, наполненной солью. Ночами там свистит над равниной ветер и гонит впереди себя клочья тумана. И странствуя так, я полагал, что поблизости нет ни единой живой души. Но вдруг увидел во мраке крохотный огонек и направил туда коня, и...» «Наверное, он был очень расстроен тем, что ему нечем удивить своего короля», — подумал я. «Погоди, что он там такое несет?» «И я увидел перед собой замок, и ворота его распахнулись как бы сами собой, и я вошел». «Сбой программы?» Гвиневера, по-прежнему вцепившись пальцами в подлокотники кресла, наклонилась вперед. Губы было открыты, словно она пила, исключая его вдохновение. Остальные тихо перешептывались. Их шепот мягко касался моего лица, словно спугнутые летучие мыши. «Ты уверен, сэр Ланселот?» — спросил я. «Это не могло быть колдовское наваждение. Причудливый скальный выступ? Что же до огня?» Я чувствовал себя смертельно одиноким. Продолжение рассказа Марии Галиной «Андроиды круглого стола» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Поначалу мне показалось, что в замке пусто. Но в зале, обставленные скудно и бедно, я увидел истинно царское ложе, где, откинувшись на подушке, лежал увечный король, и его рана не затягивалась, а сочилась кровью, и он молча смотрел на меня. И тогда, в удивлении, вместо положенных слов приветствия, я спросил, что сие означает? «Увы», — ответил он мне, — «ты не тот, кого я жду, ибо ты сказал не о том». И внезапно вокруг разлилось удивительное благоухание, как бы от сада тысячи роз. И как бы ниоткуда появились четыре девы в белых одеждах. И первая из них несла испускающую сияние чашу. И...
1: «Очень хорошо, Ланселот», — сказал я, прокашлявшись. «Это воистину удивительная история, и я полагаю, она заслуживает того, чтобы быть рассказанной самому Мерлину». Мерлин ведь, помимо всего прочего, еще и антивирусная программа. Но где этот дурень мог подцепить вирус? Может, какой-то шутник имплантировал его еще при сборке? Это ничего, это ладно. Хуже, что остальные слышали этот рассказ. Теперь им чистить память. Или просто включить Грааль в систему стимулов и поощрений, и пусть он служит им высшей недостижимой наградой, наподобие морковки, болтающейся у осла перед носом. Надо посоветоваться с Мерлином. Разумеется, никаких образцов этот дурень не привез в таком-то состоянии. «Ступай, сэр Ланселот», — велел я. «Мы обдумаем твой рассказ».
0: «Но это еще не все, сударь мой», — упрямо заявил он. «Я не закончил. Ибо стоило мне лишь потянуться к чаше, как все исчезло. И замок, и девы, и увечный король. И я вновь очутился на пустоши, где свистит ветер».
1: «Вот как?»
0: «На голой пустоши. И я начал озираться вокруг в поисках того замка и увидел, что хотя местность вокруг пустынна и дика, огонь по-прежнему горит. Воистину великое чудо было явлено мне, — подумал я, — и, быть может, еще большие чудеса будут явлены, так что я укрепил дух, каким это интересным образом, — подумал я, — и направил путь к тому огню. Однако там не обнаружилось ничего удивительного, всего лишь...
1: Молния могла поджечь выход нефти, подумал я, такое уже бывало. Грозы тут просто оглушительные.
0: Всего лишь странствующий рыцарь, который раскинул шатер в этой гиблой пустоши.
1: Так, плохо наше дело. Активировать сервов на поражение?
0: Ведь это же ужас, что будет. И я предложил ему сразиться во славу моей королевы.
1: Королева расцвела улыбкой.
2: «Она немало не сомневалась, — сказала она, — что рано или поздно даже в всем пустынном краю сэру Ланселоту найдется достойный соперник, способный в конце концов оценить превосходство нашего первого рыцаря.
0: Дура!»
1: «И, выслушав меня, он признался, что сочтет за честь служить такому королю и припоручил себя в мои руки, хотя, заверяю вас, это могучий рыцарь, и оружие у него знатное. И я поклялся, что мы не причиним ему вреда, но примем как равного». «И вот он готов предстать перед вами!»
0: Он хлопнул в ладоши, и, повинуясь сигналу, двое сервов ввели человека в заношенном комбинезоне. Кислородную маску он снял, входя в залу, и теперь она болталась у него под подбородком.
1: «Сюрприз!» — сказал он. Он поглядел на меня, потом на моих рыцарей и все понял. Мои тоже смотрели на меня. Как-то я окажу прием благородному пленнику Ланселоту. Я откашлялся и сказал:
3: «Мы, король Артур и королева Гвиневера, рады приветствовать тебя, доблестный рыцарь, у себя в Камелоте».
1: «Сисадмин, да?»
0: Он переступил с ноги на ногу между двумя сервами.
1: «А я вольный охотник. Думал, вот-вот планету откроют для разработки, а я уже тут. Чистое золото, а не планета».
0: «Планету откроют для разработок не раньше, чем я представлю подробный отчет. Разве что кто-то кого-то сильно подмажет там, наверху. А пока здесь имею право находиться только я и мои рыцари».
3: «Я король Артур», — напомнил я ему. «А то, что ты делаешь, противозаконно».
0: «Он сдался мне в плен, на всякий случай», — напомнил Ланселот.
2: Из нашего разговора он понял только, что я за что-то гневаюсь на чужака. Я вздохнул.
0: «Почему бы нам не поговорить с глазу на глаз?» — спросил он. «Не обсудить все за рюмочкой».
2: Он глядел на меня насмешливо, кривил губы, презирал меня. Мне захотелось стать очень маленьким и спрятаться за спинку трона. Я выпрямился.
0: «Быть может, о рыцарь, ты желаешь принести мне вассальную клятву и, обещав посвятить свои будущие подвиги королеве Гвиневере, удалиться к себе в шатер и возвратиться, чтобы поведать о своих победах, скажем, через год».
2: Он поглядел на Гвиневеру, которая милостиво кивнула ему со своего возвышения. Жемчуг оплетал ее косы, ручейком сбегал по шее в ложбинку меж грудями. Еще одна нитка оплела руку, и она рассеянно перебирала ее белыми пальцами. Она была прекрасна, ибо такой я ее запрограммировал.
0: «У меня мои рыцари», — подумал я. «Они не дадут меня в обиду».
4: «Я предпочел бы остаться здесь, король, при твоем блестящем дворе. Вот сволочь!»
0: «Что ж», — сказал я, — «тогда будь моим гостем, о пленный рыцарь. Соблюдай наши обычаи и помни о клятве, которую ты дал сэру Ланселоту. Под каким девизом ты желаешь служить королеве и круглому столу?»
2: Он помолчал, моргая глазами и усмехаясь. Потом сказал...
0: «Девизом? О, нет, сир, у меня есть имя. Славное имя».
2: «Так назови его», — вздохнул я. «Джон? Клаус? В лучшем случае какой-нибудь Перегрин».
4: «Мордред», — сказал он, глядя мне в глаза. «Меня зовут Мордред».

0: Я не мог его выгнать. Вот так, без видимого повода. Мои рыцари, они бы не поняли. Вот если бы он оскорбил меня, или еще лучше королеву.
1: Но он не оскорбил ее. Скорее, напротив.
0: Да. Он оказывает ей всяческие знаки внимания и при этом смотрит на меня и усмехается. А я не знаю, что делать.
1: «Убей его», — сказал Мерлин.
0: «Я не...»
2: «Как?»
1: «Не знаю, как. Отрави, столкни с балкона, ты же король».
0: «Я не просто король, я Артур».
1: «Ты сисадмин Галемба. Убей его».
0: «Я Артур. Он назвался Мордредом. Ты понимаешь, что это значит?» «Мерлин, я боюсь».
1: «Он домогается королевы. Уличи его. Натрави на него рыцарей. Они не дадут тебя в обиду».
0: Он повторял мои же мысли, Мерлин. Говорил моими же словами. Неудивительно? Он и есть я. До какой-то степени. «Что с них возьмешь? Они же подыгрывают мне. Угадывают сюжетные ходы, даже там, где сюжет ведет к боли и гибели. Кстати, Ланселот, по-моему, глючит. Ты его проверил?» Мерлин сидел неподвижно, сцепив узловатые пальцы.
1: «Да, он чист. Тогда они ведь рассказывают о том, что видят, но интерпретируют это по-своему. Он же принял модуль этого твоего Мордреда за шатер странствующего рыцаря, так?»
0: «Ты хочешь сказать, он действительно видел что-то такое, что интерпретировал как Грааль?»
1: «Разве это не в обычае людей? Видеть нечто, а потом описывать это нечто в доступных им понятиях. Как знать, быть может, тот настоящий Грааль?»
0: «Он не человек».
1: «Значит, он еще более жестко ограничен, и тем более видит только то, что ему доступно».
0: «Если там и вправду есть что-то, — подумал я, — нечто такое, чего не нашли первые разведчики. Даже если там ничего нет, но слово сказано, я обязан принять меры. Отправить их на разведку? На поиски Грааля? И остаться наедине с этим Мордредом? Черт, я же знаю, чем однажды уже завершились такие поиски. Отправиться самому? Увидеть собственными глазами то, что он там увидел? По правилам я не могу покидать замок. Не могу покидать оперативный пункт. А если бы и мог, долго бы выдержал там, снаружи, даже в гермокостюме? Я же сисадмин. И как это Мордред не чувствует себя ущербным по сравнению с ними? Или чувствует и поэтому их ненавидит? Или, что еще унизительней, он не чувствует себя ущербным, потому что сравнивает себя не с ними, со мной. Потому что я тут самый жалкий. Неуклюжий, уродливый, нелепый, омерзительно несовершенный. Я король Артур.
3: «Ты чем-то опечален, мой король?» —
0: спросила Гвиневера. В ее серых огромных глазах отражались два язычка пламени свечи. И еще мое лицо в двух экземплярах. Я отвернулся. Наконец сказал: «Мордред меня тревожит».
3: «Но зачем тебе тревожиться из-за чужака? Может быть...»
0: Она прикусила губу, задумалась на миг. Долго она вообще думать не умела, не в ее стиле.
3: «Он твой родич? Потерянный давно, а теперь чудом найденный родич, да?»
0: «Да», — сказал я. «Что-то вроде того».
3: «Тогда...»
0: Она явно повеселела.
3: «Это же прекрасно! А я заметила, между вами есть что-то общее, правда?»
0: «Да», — сказал я сухо, — «фамильное сходство. Ты это... будь с ним поласковее, ладно? Он чужой здесь, ему одиноко, все такое».
3: «Разумеется», — сказала она равнодушно. «Ведь он же теперь один из нас. Он же дал вассальную клятву Ланселот».
0: Это имя она произнесла совсем тихо. «Гвиневера», — спросил я напрямик. «Ты что... любишь Ланселота?»
3: «Что ты, государь?»
0: Она отпрянула, глядя на меня своими огромными глазами.
3: «Как можно?»
0: «Но ты так смотришь на него».
3: «Я сама не знаю, просто...»
0: «Ладно», — сказал я. «Проехали».
3: «Что?»
0: «Оставим этот разговор».
3: «Хорошо, государь». — с готовностью отозвалась она.

0: Сударь мой, будь Персиваль природным человеком, он бы задыхался от сдерживаемого волнения. Простите, что потревожил вас в размышлениях. Я подумал, пора мне ехать с новым рыцарским поручением, и ежели я в прошлом своем странстве не смог совершить ничего достойного внимания... Природный человек бы сказал, раз уж я так лопухнулся, не люблю их, природных людей, а эти вот говорят как надо. Он сбился и замолчал. «Да-да», — подсказал я, — «тот дракон».
1: «Да. И вот я подумал, может быть, ты удостоишь меня чести. Та история, что рассказал сэр Ланселот о некоем чудном предмете, я готов пуститься на поиски сего предмета хоть сейчас».

0: Персиваль – самый честный из них. До сих пор он говорил лишь о том, что видел на самом деле, и не приукрашивал свои поступки, чтобы добиться моей похвалы или благосклонного кивка Гвиневеры. И он способен поступать, сообразуясь с обстоятельствами. Он умеет отличить добро от зла. Ему ведомо, что такое жалость. Он уже доказал это. Персиваль, мой мальчик. Персиваль, сказал я, клянусь, ты будешь первым, кого я поручу исполнить сей подвиг. И я отправил бы тебя в путь немедленно, но тому есть одно препятствие.
1: Этот человек, тут же сказал он, Мордред.
0: Он посмотрел на меня. Глаза у него сделались огромными и круглыми, как у лемура.
1: Он мне не нравится, этот пришелец. Он замышляет злое. Я вызову его на поединок.
0: Боже упаси. Они могут тузить друг друга как угодно, возиться как щенята, их шкуру ничем не прошибешь, но тот же удар уложит человека на месте. Недаром Мордред предпочел тогда сдаться Ланселоту, не вступая в излишние пререкания.
1: Я мог бы его поразить, слово чести. Мне кажется, он очень уязвим. Один удар и...
0: Никогда, сказал я. Никогда ты не сделаешь ничего подобного. Мы что-нибудь придумаем. А что я еще мог сказать? Ведь я же король. Я не могу поступить дурно, по определению.
1: Интересно, что можно интерпретировать как четырех дев в белых одеждах? Только четырех дев.
0: Ему невыгодно убивать меня, думал я. Не будет меня, не будет отчета. Не будет отчета, не будет лицензии. Но это если он и впрямь хочет застолбить участок пожирнее. А если он хочет мой замок, мою корону и мою королеву? И если со мной случится какой-нибудь удачный несчастный случай?
1: Я же сам сказал королеве, что он мой родич.
0: Вот идиот!

0: Рыцари начали скучать. Они не предназначены для рутинной жизни, слишком мощные поисковые программы. Они слонялись по замку и ссорились друг с другом. Они требовали, чтобы я их рассудил. Они затевали поединки. Они оспаривали друг у друга каждый взгляд, каждую улыбку королевы. Один поединок закончился весьма неприятно. Сэр Саграмор упал с лошади, да так неудачно, что начал заикаться. Мерлин отладил ему речевой блок и уверял, что Саграмор теперь будет заикаться лишь когда перевозбудится. Но поскольку перевозбужден он был постоянно, он так и продолжал заикаться. Понимать его сделалось трудно. Гвиневера, напротив, ходила тихо и задумчиво. Она была в высшей степени любезна с сэром Мордредом, а Ланселота избегала. Ланселот тоже демонстративно избегал Гвиневеру. И Мордред, к моему удивлению, демонстративно избегал Гвиневеру. В результате Гвиневера бродила по замку одна. Мне тоже было не до нее, потому что я пытался измыслить для своих рыцарей какое-то дело, чтобы задержать их здесь, хотя понимал, что отпустить их все равно придется рано или поздно. Но все разрешилось без моего вмешательства. Никудышный из меня король. Впрочем, тот настоящий... Эх, да что говорить... Когда я вошел в залу, они все были там. Рассаживаясь по местам, гомонили, как стая птиц на ветках. «И что же послужило причиной столь славного собрания?» — спросил я. Ибо знал, что собрание будет, но не знал зачем.
1: «Мордред обещал поведать нам тайну своего рождения», — радостно сказал сэр Гавейн.
2: «Воистину удивительная история», — подхватил сэр Саграмор.
0: Он известил их всех заранее, оказывается, и велел держать все в тайне до последнего, дабы удивить меня и обрадовать нежданным увеселением. Сейчас он объявит во всеуслышание, что он мой внебрачный сын, паскуда. Зала тонуло в полумраке. Поленья в камине переливались синевой и багрянцем. Сквозняк пластал язычки свечного пламени. Королева уже была здесь. Она сидела на возвышении, как белый призрак. Надо будет поработать с ней плотнее. Последнее время мне как-то не до нее. Они расстраиваются, если не выполняют свою программу. Мордред, затянутый в черные, выглядел очень элегантно. Я сел, и у меня забурчало в животе. В тишине звук был слышен особенно отчетливо. Мордред покосился на меня и усмехнулся.
2: «И тогда Моргана, Дева Озера, увела меня в свое королевство!»
1: «Что-то не видел я здесь никакой Морганы!»
0: «Сэр Персиваль».
2: «Воистину, чудеса тут случаются на каждом шагу!»
0: «Сэр Гавейн».
2: «Свое тайное королевство, и я там воспитывался в тайне, пока она не решила, что пришла мне пора предстать ко двору Камелота, и я...»
0: Воздух над круглым столом сгустился и замерцал. Сияющая чаша возникла в его сердцевине и осталась там, бросая пульсирующий свет на изумленные лица рыцарей. Она была прекрасна. По ободу ее шли алые, точно голубиная кровь кабошоны. На опоязке изгибалась золотая лоза. Ее появление сопровождала тихая музыка. «Выключи», — сказал я. Рыцари какое-то время сидели, изумленно переглядываясь. Потом сэр Саграмор вскочил.
3: «Клянусь не знать покоя, пока не отыщу сей дивный предмет! И я! И я!»
0: Под сводами металось эхо.
2: «Дурни!» — хотел сказать я. «Это же трюк, обман! Он сделал это для того, чтобы оставить меня без моих рыцарей, без помощи и поддержки! Вы же не ведали обмана до сих пор, потому что я, ваш король, был с вами честен!»
0: Насколько это было возможно? Я смотрел на их лица и молчал. Молчал Мордред. Молчал и усмехался. И Ланселот тоже молчал. Персиваль смотрел на меня умоляюще. Губы его что-то беззвучно шептали.
2: «Ступайте», — сказал я. «Это славный подвиг. И да будет с вами святой Георгий».
0: Топот пронесся по коридорам замка. Мои рыцари спешили седлать коней. Ланселот не тронулся с места.

0: Я смотрел с балкона, как они выезжают. Цветные флажки и доспехи, копья с электроприводом, приторочены к седлам. Они даже не озаботились взять контейнеры для образцов.
1: «Мой государь!»
0: Ланселот бесшумно возник за моей спиной.
1: «Я хотел... Меня беспокоит одна вещь. Это чаша...»
0: «Грааль, да».
1: «Как бы она там ни называлась. То, что показалось нам в зале, это не она. Я видел не ее».
0: Ветер свистел над равниной, и трава ходила волнами, точно море.
1: «Понимаешь, государь, это просто очень красивая чаша. А то... то было нечто иное».
0: Он в затруднении пошевелил сильными пальцами.
1: «У меня нет слов, чтобы...»
0: Его загорелое лицо мучительно исказилось. «Это ужасно, знать и не мочь рассказать». «Почему же ты не сказал это остальным?»
1: «Я не хотел лишать их подвига, государь. И еще... Я подумал, а вдруг они найдут то настоящее?»
0: «А ты? Если кто и достоин ее найти, это ты. Ну и Персиваль». «Я уже видел ее», — спокойно сказал Ланселот. «Нет, она не для меня. Я тогда спросил не то, государь. Я очень расстроился, очень. А теперь я полагаю, это было правильно, потому что мой подвиг здесь. Так мне подсказывает мое сердце».
2: «У него не было сердца».
1: «Если бы я только не дал ему слова, что он будет здесь в безопасности. Но пусть только попробует причинить тебе вред, государь. Я сотру его с лица земли».
2: «Он это знает, Ланселот».
1: «Спасибо».
2: «Он мне ничего не сделает. И еще, королеве одиноко. Постарайся как-нибудь развеять ее тоску». Он вопросительно взглянул на меня, но я смотрел за горизонт, туда, где ветер гонял облачные отары. Больше там ничего не было. Только облака и дальние холмы, и ветер.
0: Мордред, не будь дурак, даже не приближался к Гвиневере. Зато он постоянно таскался за мной, рассказывал похабные анекдоты и не менее похабные истории из жизни старателей.
2: Я и впрямь был готов сбросить его с лестницы.
0: Впрочем, дойди дело до прямой схватки, мне мало что светило, он был сильнее. И ловчее, и моложе. Потом накрылся регенератор. Есть вещи, которые не замечаешь, пока они работают как надо. Сердце, например, легкие, регенератор. Я проснулся от того, что что-то изменилось. Хотя на самом деле все осталось как было. Лишь у изголовья горела красная лампочка. Маленькая. Регенератор никогда не ломается. Потому что если он сломается, это будет означать одно. Единственный человек на станции умрет. Природный человек, я хочу сказать. То есть я. Да, но нас теперь двое.
1: «Что случилось, государь?» – нерешительно спросила Гвиневера.
0: Она поднялась на подушках, опираясь на руку. Русая коса на белом плече в полумраке казалась черной. «Не тревожься, дорогая», – рассеянно отозвался я. «Жди меня здесь и ничего не бойся». Ей нечего бояться. Она ведь не дышит. Они уже топтались в коридоре, Ланселот и Мордред, ибо знали, что я выйду к ним. «Что?» – лицо Мордреда кривилось в полумраке. «Неприятности, командир?» Я осторожно сказал: «Еще не знаю».
2: «А, по-моему, знаешь, государь. Дышать стало труднее, а?»
0: Я вдохнул. Отлично знал, что пока никаких изменений нет, но показалось, да, и впрямь трудно. Внушение.
2: «Сколько тут кубометров в Камелоте?» — спросил Мордред. «Это, если прикинуть, ты да я, эти не в счет».
0: «Замолчи», — велел я, покосившись на Ланселота. Мордред пожал плечами, демонстрируя покорность.
2: «Но ты, конечно, сможешь его починить, государь?»
0: «Мерлин сможет. Это Ланселот».
2: «Верно.
0: Мерлин хороший механик. Сам я лучше разбираюсь в софте, чем в железе».
2: «Но откуда Ланселот?»
0: «Впрочем, он не хуже меня знает о способностях Мерлина. Все они знают». «Да», — сказал я. «Пускай Мерлин поглядит. Пошли».
2: «Королева», — нерешительно предположил Ланселот. «Ей ничто не грозит».
0: Я махнул рукой, приглашая их следовать за собой, и пошел по коридору, который вдруг сделался гулким и пустым, как труба. Неподвижный воздух неохотно расступался перед лицом. В комнате Мерлина горел свет, галогеновый светильник, заключенный в хрустальном шаре. Синтетическое чучело совы таращилось на меня желтыми глазами. «Ты уже знаешь?» — спросил я. Мерлин поднял голову и медленно выпрямился.
3: «Ты имеешь в виду поломку?»
2: «Да». Я нетерпеливо привстал на носки. «Черт, ну почему все они, все, даже Гвиневера выше меня?» «Ты был там?»
3: «Еще нет», — сказал он неторопливо. «Сейчас поглядим. Непосредственной опасности ведь нет, так?»
2: «Вроде нет».
3: «Тем не менее...»
0: Он подобрал полы мантии и стал выбираться из-за конторки. Все мы двинулись за ним по коридору. Тени наши бежали впереди, и тень Мерлина была выше всех. Ланселот держал ладонь на рукояти меча. Он понимал, что его государю угрожает опасность, но не понимал, откуда. Мне было жаль его.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергии. Мария Галина. Андроиды круглого стола. Продолжение. Аппаратная располагалась в подвалах. Во всяком замке есть подземелье, Камелот не исключение. По стенам изгибались светящиеся трубки. Пол здесь тихо вибрировал. Атомное сердце замка и энергостанция работало по-прежнему. Мерлин, что-то бормоча себе под нос, сдвинул массивную панель и нырнул в хаос труб переходников. «Ну что?» – спросил я. Он повернул голову на 180 градусов и поглядел на меня через плечо. Мерлин мрачно смотрел на меня, неподвижный, точно чучело совы.
1: «Государь, нам надо поговорить. Наедине».
0: Я оглянулся на Ланселота. «Выйдите», — велел я. «Оба». Мордред, казалось, заколебался, потом двинулся вперед ленивой походкой. Дверная панель за ним скользнула в пазы. Сразу стало трудно дышать. «Нет, это опять самовнушение». «Ну?» — спросил я. «Мерлин все сделает, просто обязан, он же мне как отец».
1: «Это не поломка, государь. Это диверсия».
0: «Что?»
1: «Кто-то разворотил патрон с катализатором и залил катализатор какой-то дрянью».
0: «А запасной? Должен же быть запасной».
1: «Должен», — согласился Мерлин. «Но его нет».
0: «Но это же нелепость. Кому бы пришло такое в голову?»
1: «Мордреду. Он твой враг».
0: «Мерлин, Мордред от этого ничего не выиграет».
1: «Если он наденет свой гермокостюм и выйдет из замка, то доберется до модуля и выживет. А потом вернется и заменит патрон. Не дай ему ускользнуть, государь. Тогда он не сможет исполнить задуманное».
0: Я молчал. Сердце билось, казалось, прямо о ребра. Вялое, дряблое сердце сисадмина. Перед глазами плыли багровые пятна. Потом сказал: «Ладно. Есть вещи, которые никто не способен сделать, кроме меня. Никто никогда не озаботился тем, чтобы блокировать доступ к системам жизнеобеспечения, потому что это, если вдуматься, нонсенс. Но да, есть нечто, что способен сделать только я». Я повернул кабошон в перстне. Здесь в подвале было тихо, но я знал, что там, наверху, с грохотом опускаются решетки и смыкаются металлические створки ворот. Камелот превращается в неприступную крепость.
1: «Мне очень неприятно, государь», — тихонько сказал за моей спиной Мерлин. «Но тебе пришло время явить свою королевскую власть. Ибо решить, как поступать дальше, дано только тебе».
0: Я вышел из аппаратной, и тьма сомкнулась у меня за спиной. «Отойди, Ланселот», — велел я. Мерлин покосился на меня своим желтым глазом, но ничего не сказал. «Мордред», — сказал я, глубоко вздохнув, — «твоих рук дело».
1: «Что?»
0: — тут же спросил он. «Если не заменить патрон, мы погибнем. Оба».
1: «Да ну!»
0: «Думаешь, ты сможешь выбраться отсюда? Я заблокировал выход. Тебе некуда деваться, Мордред, или как тебя там?»
1: «Мордред», — сказал он.
0: Я покосился на Ланселота. Он стоял в отдалении, опершись на меч, неподвижный, точно серебряная статуя. Мордред тоже поглядел на Ланселота, усмехнулся.
1: «Почему ты так уверен, что это я? А вдруг он?»
0: «Что он?»
1: «Решил извести тебя.
0: Ну и меня заодно.
1: Он ведь вожделеет королеве твой Ланселот. Если мы погибнем, она будет его». «Мордред», — сказал я, хватая воздух ртом, — «это полная чушь. Андроид не может поднять руку на сисадмина».
2: «А ты сисадмин, не король, Артур?»
1: «Я рыцарь, не может поднять руку на короля».
3: «Ага, значит, ты король. Ну так подумай сам. Он ведь и не поднял на тебя руку». Но если ты король Артур, а он Ланселот, что ему мешает повредить некую мелкую деталь, ничего не значащую, ибо у настоящего короля Артура не было никакого патрона с катализатором. А следовательно, и ты в нем не нуждаешься.
0: Ланселот мог это сделать только в одном случае, подумал я. Если он безумен. Сбой базовой программы и означает безумие. Ланселот безумен? Чушь. Безумен я. Да, но он видел Грааль. Да, но Мерлин ничего не обнаружил. Тем не менее, он видел Грааль. Мордред, сказал я, зачем ты показал им чашу?
2: Ищешь злой умысел, государь? Ну да, есть немножко. Уж больно они меня достали, твои рыцари. Я же одинокий охотник, тишину люблю. А они тут слонялись такой толпищей, а ты никак их не решался отправить, потому что боялся меня, разве нет?
3: Я и начал потихоньку их обрабатывать. Отлавливал поодиночке и рассказывал, какой замечательный этот Грааль. Пока не накрутил их так, что они рванули, чуть я им подвесил эту картинку. А ты думал, я хочу втихую разделаться с тобой, так ведь?
2: Ну, говорю, спроси своего Ланселота.
0: Газы, скопившиеся в кишечнике, распирали мне брюшину и мешали дышать.
2: Вот пакость.
3: Ланселот мой лучший рыцарь. Так оно обычно и бывает, мой король.
0: Мерлин стоял в тени за моим плечом, Ланселот за плечом Мордреда, и не сводил с него глаз. Белый, серебряный, неподкупный Ланселот. Ланселот, позвал я. Он повернул голову. Ежели ты что взял отсюда, я облизнул пересохшие губы, то возврати в целости. А потом забирай мою королеву и уходи.
2: Но...
0: Он поднял руки, по-прежнему сжимающие рукоять меча, и прижал их к груди.
2: Я ничего. Я даже не спускался сюда.
0: Он говорил с запинкой. Шибко мотивации.
1: «Мой государь»,
0: — тихо произнес у меня за спиной Мерлин.
3: «Ланселот, тебе правда лучше уйти. Ведь если вернутся рыцари, они не простят тебе измены».
2: «Рыцари не вернутся, мой господин», — тихо сказал Ланселот. «Ах да, я же сам! Они не смогут проникнуть внутрь, пока я не открою крепость. Так и будут топтаться у закрытых ворот».
4: «Они нашли Грааль».
3: «Что?»
4: «Мне был голос, Персиваля, пока вы с Мерлином пребывали в подземелье». «Ну да», — подумал я. «Аппаратное же экранировано. Он, наверное, пытался пробиться ко мне, но не смог. Разве что Ланселот все выдумал, но...»
3: «Нет, глупости, Мерлин прав. Они не умеют врать. Разве что он все-таки неисправен, но Мерлин говорил, он в порядке. Помоги мне, святой Георгий, у меня все путается в голове».
4: И Персиваль сказал, что он постиг его, и это прекрасно. И он взял всех остальных и ввел их, поднял их, и они теперь там, все они. Я так и думал, государь, если кто и сможет задать правильный вопрос, то это Персиваль. Потому я и не воспрепятствовал, когда вот этот жалкий шут...
0: Рука в стальной перчатке указала на Мордреда.
4: Показал нам это бледное подобие.
3: «Ланселот», — сказал я, — «Грааль — выдумка. А то, что ты видел, скорее всего, твое персональное умопомешательство».
1: «Рыцари», —
3: тихо напомнил Мерлин. «Ладно, ваше общее умопомешательство. Ланселот, опомнись, хоть ты пойми, вы же...»
4: «Я знаю, кто я, государь мой», — мягко произнес Ланселот. «С тех пор, как постиг Грааль. Думаю, знал и до этого. Не в этом дело.
0: Главное, кем ты хочешь, чтобы я был? Машиной со сложными реакциями или рыцарем, любящим тебя всей душой? И кем ты хочешь быть для меня?
3: Ланселот,
4: кем бы я ни был, я не злоумышлял против тебя. Клянусь королевой, клянусь Граалем, ибо я отказался от Грааля ради тебя, государь».
1: «Государь мой, король Артур», — сказал Мерлин.
4: «Да,
0: Я набрал воздуху в грудь и выпрямился, сколь мог. «Я король Артур!» Мордред молчал. Учитывая сказанное, Ланселот невиновен в ущербе. «Да, государь мой», — подтвердил Ланселот. «Поскольку по своей природе ты отличаешься от меня, то изъятие сего предмета причинило бы тебе вред, а я верен клятве. Я никогда не нанесу ущерба своему королю».
2: «Но ты любишь Гвиневеру?»
0: Мордред появился. Темное на темном, тень на тени, бледное пятно лица. «Да», — согласился Ланселот. «Я люблю Гвиневеру. Когда я смотрю на нее, государь мой, мне делается горячо вот здесь». Он еще сильнее прижал крестообразную рукоять меча к несуществующему сердцу. «А она отводит глаза, но я знаю, она думает обо мне». «Да», — сказал я, — «это правда». «Но ни я, ни она ни разу не коснулись друг друга. Заверяю тебя, государь мой». «Я верю тебе», — сказал я.

0: Какой-то Грааль на вонючей планете, пухающей болотными газами.
1: Скажи, Галемба, а не может быть так, что ты сам запрограммировал их на поиски Грааля, ну, не отдавая себе отчета?
0: С чего бы? Уж не настолько я сумасшедший.
1: Разве? Ты же старался, чтобы все было по канону. Ты пытался свести Гвиневеру с Ланселотом, разве нет? Не намекал ей ему. Почему ты не устранил Мордреда, пока он еще не представлял явной опасности?
0: Я не...
1: Потому что король Артур Галемба тоже не устранил Мордреда, невзирая на пророчество.
0: Король Артур я!
1: Ты сисадмин Галемба. Сумасшедший сисадмин Галемба. Ты умудрился вывести из строя всех поисковых роботов только потому, что в легенде о Лограх говорится, что рыцари ушли на поиски Грааля и не вернулись. Толчком к полному безумию послужило появление Мордреда, я полагаю.
0: Мерлин,
1: что ты намерен делать дальше?
0: Не знаю. Если Мордред и впрямь вывел из строя регенератор...
1: Мордред? Не ты.
0: Я? Мерлин, зачем?
1: Чтобы королевство Логров постигло гибель, согласно преданию. Чтобы вы с Мордредом погибли, как и было сказано.
0: Нет.
1: Ты ненавидишь Мордреда, потому что ненавидишь всех природных людей. Потому что он испортил твою игру тем, что решил в нее включиться. Сыграть по твоим правилам. Вот ты и придумал, как разделаться с ним.
0: Нет!
1: Ты ведь и рыцарей своих ненавидишь, Галемба. За то, что они сильнее тебя, совершеннее. Их не мучают боль в желудке, отрыжка, пустые страхи, вросшие ноги. Они не заперты в душном замке. Они странствуют и видят чудеса. А тебе достаются лишь мертвые трофеи и чужие рассказы. Вот ты решил их уничтожить, чтоб все было по правилам.
0: Я не... Нет.
1: Мне очень жаль, Галемба,
0: сказал Мерлин, медленно поднимаясь с кресла.
1: Но твое безумие стало опасным для дела. На этот счет у меня есть свои инструкции.
0: Мерлин,
2: вытолкнул я пересохшим ртом.
0: Ты ошибаешься. Я ни за что бы... Я...
1: Не Мордред запрограммировал Ланселота увидеть Грааль. Он на такое не способен. А значит...
0: То, что было у него в руке...
1: Мордред заменит тебя до прибытия комиссии.
2: Мерлин, сказал я. Я не пойму, зачем, а также почему... На свете есть капуста, и каковы причины те, из-за которых в решете подчас бывает пусто? Я же все-таки сисадмин.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Он стоял неподвижно. Потом начал крениться на бок, опрокинув конторку. Инъектор выпал из его руки и покатился по полу. Я был бы действительно сумасшедшим, если бы не предусмотрел чего-нибудь в этом роде. Его ведь поставили наблюдать за мной, а значит, наделили некоторыми полномочиями, потому что и впрямь сисадмины могут совсем свихнуться. И Мерлин, если сочтет необходимым, мог бы устранить меня. Не убить, нет, на это у них кишка тонка. Погрузить в кому до прибытия комиссии. Но я, правда, очень хорошо разбираюсь в софте.
1: «Мерлин, Мерлин!» –
2: прошептал я. Дрожь сотрясала меня от макушки до царственных ступней. Сеть лучей дрожала и расплывалась вокруг хрустального шара. Щеки мои были мокры от слез. Никогда не думал, что мне придется сделать это. Он был здесь самым близким мне человеком, Мерлин. Ну, не человеком, он ведь был мне как отец, а я ненавидел своего отца. Когда они прибежали на шум, я сидел в кресле, тщетно стараясь унять слезы. Мерлин лежал на своем ложе, пальцы сплетены на груди. Я знаком велел им стоять на месте.

0: шепотом спросил Ланселот. «Нет», — ответил я, — «просто спит, пока не восстанет по зову небесных труб». Аварийное отключение стирает все ключевые программы, здесь этого не поправить. «Да уж», — согласился Мордред, — «хранить его уж точно незачем». «И чем это он тебе?» «Ланселот», — сказал я, — «оставь нас». Ланселот вопросительно взглянул на меня. «Он ничего мне не сделает, не беспокойся. Сходи, успокой королеву. Полагаю, ей страшно одной». Уж такой сегодня день. Все со всеми говорят наедине. Паршивый день. Мы стояли над спящим Мерлином и переговаривались в полголоса.
1: «Он сообразил, что ты свихнулся, верно?» — проницательно сказал Мордред. «И решил тебя немножко успокоить. Я слышал, у таких, как он, есть доступ».
0: «Я не свихнулся».
1: «Разве? А кто повредил регенератор?»
0: «Ты».
1: «Докажи!»
0: «Я не могу этого доказать, Мордред, но я этого не делал».
1: «Откуда ты можешь знать? Ты же сумасшедший!»
0: «Я этого не делал. Ланселот тоже».
1: «Мерлин?»
0: «Наверняка нет. Его доминирующая мотивация — выполнение задания».
1: «Ну и...»
0: «Если ты думаешь отсидеться в своем модуле, пока я не помру, не выйдет. Я тебя не выпущу. Погибнем оба».
1: «Я так не играю», — обиженно произнес Мордред.
0: «Тогда верни запасной патрон. Ты наверняка его где-то спрятал».
1: «Докажи!»
0: «Я заставлю тебя сказать, ты паскуда!»
1: «Как? Запытаешь насмерть? Без Ланселота тебе со мной не справиться, а он тебе не позволит. Он ведь поклялся, что я здесь буду в безопасности. Потом, как ты будешь выглядеть в его глазах, а, король Артур?»
0: «Имей в виду, на всякий случай», — сказал я, — «Ланселота сдерживает только его слово. Если со мной что-то случится, его уже ничего не будет сдерживать».
1: «Андроид этой модели не может причинить вред человеку».
0: «Но рыцарь может». Он молчал. По лицу его ничего нельзя было прочесть.
1: «Предположим, снаружи», — сказал он наконец. «За воротами».
0: «Ладно. Я пошлю Ланселота, он принесет».
1: «Он не найдет, я сам».
0: «Хрен тебе».
1: «Я могу восстановить этот патрон», — сказал он наконец.
0: «В раке Мерлин не сумел».
1: «А я могу».
0: «Ну так валяй».
1: «Это долгое дело».
0: Он помедлил, потом сказал:
1: «Государь».
0: Это прозвучало как издевка.
1: «Думай, что хочешь, но воздуха аккурат хватит на одного человека на все то время, которое требуется для починки регенератора».
0: «Я убью тебя», — сказал я бессильно. Он покачал головой.
1: «Тогда ты сам погибнешь. Это патовая ситуация, Галимба. Ты можешь меня убить, но погибнешь от удушья. Я могу тебя убить, но тогда меня прикончит этот механический болван Ланселот. То есть это ты так утверждаешь, но я не хочу пробовать. Ты можешь остаться здесь, но тогда погибнем мы оба».
0: «Ты врешь».
1: «Нет. Впрочем, проверить ты все равно не рискнешь». «Тогда у меня есть предложение. Мой модуль в полном порядке. Не такой шикарный, как твои апартаменты, но жить можно. Уходи. Забирай своего Ланселота и уходи».
0: «А Гвиневера?»
1: «Ее оставь».
0: «Зачем это тебе, Мордред? Ты же старатель. Если все пойдет, как шло до сих пор, планету откроют, и ты здесь окажешься первым. У тебя есть все шансы разбогатеть».
1: «Я передумал. Мне понравилось здесь. Я хочу пожить в свое удовольствие. Королем я еще не был».
0: «Тут надо быть не просто королем. Надо быть Артуром».
1: «Кто сидит в замке, тот и Артур».
0: «Нет. Мне было трудно дышать. Это просто нервы», — уговаривал я себя.
1: «Еще рано. Рыцари. Они вроде нашли Грааль, нет? Впрочем, если они вернутся, я смогу с ними управиться».
0: «Они не признают тебя королем.
1: Никто не признает, даже королева».
2: «Почему? Я ведь твой родич. Теперь я расскажу им правду, что я твой незаконный сын, утерянный во младенчестве».
0: «У меня нет детей». каком-то смысле, задумчиво произнес Мордред, рядом с ними мы родичи.
1: Я не хочу такого родства. Мне не нужно.
0: Поэтому ты и заперся здесь со своими андроидами. Сейсис-админы не могут ладить с природными людьми, это каждый знает. И если все-таки прилетит инспекция...
1: Да, если прилетит инспекция.
0: Я скажу им, что ты не выдержал общества природного человека, свихнулся, повредил регенератор, а сам смылся. Кому из нас поверят? Все знают, что сисадмины психи.
1: Ланселот, сказал я беспомощно.
0: Мерлин,
1: ответил он тут же. Мерлину они могут поверить, если восстановят. И он им расскажет, что... Ты не просто сошел с ума, но сделался социально опасен. И специально вывел его из строя, чтобы он не мешал мне осуществлять свои злодейские планы.
0: А если я откажусь? Не уйду? Големба, сказал он. Тогда ведь тебе придется умирать со мной. Подумай хорошенько. Ни рыцари, ни Мерлина, только дура Гвиневер и Ланселот, который поклялся не причинять мне вреда, и ты. Я не отойду от тебя ни на шаг. Я буду нашептывать тебе в ухо. Я буду рассказывать тебе про шлюх в станционных борделях, про мелкие пакости, аферы, про своих дружков, про свои сны, юношеские полюции. Я буду рассказывать тебе про тебя. Ты это выдержишь?
1: Я молчал.
0: А потом, Големба, в один прекрасный день ты сам выбросишься вон с той площадки. Погляди на нее хорошенько, Големба. Там невысокие перила, а я... Как знать, быть может, тот запасной патрон все-таки в замке.
1: Я молчал. Вот оно, думал я. Так или иначе, но все приходит к одному. И если ты король Артур, то должен быть и Мордред. И если есть Гвиневера, то должен быть Ланселот. И рано или поздно все рыцари уходят, и королева обращает свой взор к другому, и король остается один. И Мерлин засыпает, и король покидает Камелот и приплывает к берегу озера чудесная барка. Я король Артур, и потому все происходит как надо. Ведь Мордред, тот настоящий Мордред, тоже вожделел королеву и даже почти получил ее, но Ланселот...
0: Что ж, сказал я, идем.
1: Ланселот не пошел к королеве. Он топтался у двери, не решаясь войти, ибо я ему не велел сие делать. «Ланселот», — сказал я, — «во исполнение некоего обета я вынужден покинуть замок. Оставляю Камелот на тебя. Проследи, чтобы моя королева ни в чем не нуждалась. Ежели все же вернутся рыцари, вели им совершить паломничество к тому шатру, где ты пленил сего злосчастного рыцаря, ибо как раз туда я и удаляюсь». Сей же злосчастный рыцарь остается здесь на правах почетного узника. Не препятствуй ему в его трудах, но не выпускай его за ворота замка. И не подпускай к королеве, хотя бы для этого тебе пришлось ночевать в ее покоях. И к себе не подпускай его ближе, нежели на длину, как я. Ты меня понял, Ланселот, друг мой и защитник? Он преклонил колено предо мной в знак того, что все исполнит как должно. Потом повернулся к Мордреду.
0: «Будь проклят тот день, когда я пленил тебя», — сказал он. «И будет благословен тот день, когда ты пожалеешь о том, что сотворил».
1: «Вот так», — сказал я.
0: «Не тревожься, мой король», — сказал Ланселот. «Я все понимаю. Я сделаю все как надо».
1: Мордред вытаращился на меня. В сумерках глаза его казались черными провалами.
0: «Ты готов рискнуть жизнью и пойти один, и все для того, чтобы оставить ее ему, а не мне? Ты впрямь сумасшедший, Големба!»
1: «Да», — сказал я и впервые поглядел ему в глаза без страха и стыда.
0: «Я сумасшедший».

Я вновь повернул драгоценный кабошон, и черные ворота сомкнулись у меня за спиной. Чужое яростное солнце било мне в глаза, несмотря на защитное стекло. Я ощущал, как горят и опухают веки. Тело, казалось, разбухло и заполняло весь объем гермокостюма, так что между ним и термобельем не оставалось ни малейшего зазора. Мой конь мерно вибрировал, и окружающее казалось мне чередой светлых и темных пятен. Когда я закрывал глаза, под веками вспыхивала пурпурная сетка. Я миновал равнины, поросшие высокой травой, стебли которой мягко шевелились даже в безветрии. Рой златобрюшек стоял над травой, и это подсказало мне, что там, под зеленым покровом, прячется трясина. И верно. Огромный пузырь вспух над безобидной с виду поляной. Он рос, переливался под солнцем, белым и зеленым, и, наконец, лопнул, оставив после себя быстро затягивающуюся воронку. Я поглядел на запястье. Искомое место Ланселот пометил маячком-вымпелом в знак того, что посвятил свой подвиг моей королеве, и сейчас пеленгатор пульсировал рубиновым светом

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Мария Галина. «Андроиды круглого стола». Окончание. Запахи, разумеется, я чуять не мог, но твердо знал, что вокруг пахнет прогретой травой и тиной, и чужими цветами, и метаном. Небо накренилось и падало на меня, и никак не могло упасть. Я пересекал равнину, отгоняя видение. Говорят, в такие минуты вспоминаешь о детстве, цепляясь за то, что тебе дорого. Я тоже вспоминал и пытался прогнать эти воспоминания, ибо там был лишь страх, позор и отчаяние, и насмешки сверстников, и бессильную ненависть и одиночество. Я видел неуклюжего, нелепого подростка, вечно говорящего не то, поступающего не так, пытающегося понравиться и раз за разом терпящего поражение. И даже сквозь непроницаемую оболочку гермокостюма я, казалось, видел, как набухают и пульсируют шрамы на запястьях. В ушах стоял неумолчный гул, словно жужжание миллионов мух. Но это моя собственная кровь колотила по барабанной перепонке и просилась наружу. И что-то липкое, соленое текло по верхней губе и затекало в рот. И я не мог стереть это, ибо рука натыкалась на стекло гермошлема, а в глазах плавали рои красных мушек, язвивших веки. И я смаргивал их, и все никак не мог сморгнуть. Потом я обнаружил себя бредущим среди возносящихся к небу камней. Как я здесь оказался? Почему шел пешком? Куда подевался мой конь? К седлу было приторочено электрокопье, оно тоже пропало. Небо сплошь было исчерчено лиловыми и багряными полосами. Разбухшее солнце падало за горизонт. Скалы окружили меня, точно хоровод великанов, который Мерлин воздвиг для отца моего, Утера Пендрагона. Одна из скал пошевелилась. Я замер, не в силах отвести взгляд. От утеса отделилась рогатая голова. Вниз скользнуло чешуйчатое туловище. Глаза дракона отражали багрянец неба. Вертикальные зрачки были, как черные пропасти. Он был гораздо больше, чем я представлял по рассказам Персиваля. Он раскачивался взад-вперед на фоне ало-голубого неба. Он зашипел на меня, широко разинув пасть, в которой трепетал раздвоенный язык. Потом скользнул вперед, и я в ужасе и смертной тоске, закрыв глаза, почувствовал, как чешуйчатое тело трется о гермокостюм. Дракон игриво боднул меня рогатой головой и вновь скользнул во тьму, где копошилось его потомство. Мягкие, бледные создания с мягкой кожей, покрытой неокрепшей чешуей. Я стоял меж зубчатых скал, и пот заливал мне глаза, и я не мог стереть его, потому что мешал шлем. «Персиваль!» — прошептал я, но звук не вышел наружу из-под пластика. Идти становилось все труднее. Из-под ног выкатывались камни. Я оказался на пустынном плато под огромными безжалостными звездами. Ветер гнал песок по бескрайней равнине, и я слышал, как песчинки шуршат, скатываясь по гермокостюму. Небо было странного зеленого оттенка, луны висели в нем, как яблоки. Оно было большим, а я таким маленьким, что уже неважно стало, кто я такой. И моя немощь, и ничтожество, и уродство, и страх ничего не значили под блистающими равнодушными звездами. Я был странно соразмерен этому небу и этому ветру. И чист перед ними, словно звездный свет омыл мои кости, и лишь дух мой, блистающий и прекрасный, брел по равнине, переставляя ноги на свет маячка, что пульсировал на 12. Теперь мне уже не нужен был маячок. Я видел его, дальний огонек у края неба, обещающий убежище и приют. И то, что было мной, подхлестнуло изношенную плоть и направило ее по каменной осыпи навстречу трепещущему свету. Я рассчитывал увидеть жилой модуль Мордреда. Такие модули все одинаковы, маленькое, жалкое убежище. Но предо мной воздвигся замок.
Белые камни не то переливались в лунном свете, не то испускали свой собственный, не то пропускали свет изнутри. Узкие окошки освещены. Вымпелы полощутся на ветру, но в окружающем полумраке я не мог разглядеть их цвета. Ворота были отворены, легкий мостик переброшен к ступеням замка, и я прошел по этому мосту, поскольку это меня, Артура, встречали серебряные трубы, и блистающая фигура поднялась мне навстречу с высокого трона под стрельчатыми сводами. «Подними забрало», — раздался тихий голос. «Здесь нет в нем нужды». И я снял шлем, потому что здесь он мешал дышать, и оглянулся. Свет изливался отовсюду. Волны света пробегали по стенам, световая рябь играла на поверхности круглого стола, и все они были здесь, мои рыцари. Они сидели неподвижно, положив руки на подлокотники и устремив взгляды на чашу, парящую в перекрестье лучей. Но стоило мне сделать шаг, они повернули ко мне головы. Их белые лица были озарены чудным светом, и сэр Персиваль в доспехах чистейшей белизны протянул руки и сказал: «Добро пожаловать домой, король Артур!»

0: «Итак», — сказал старший инспектор, — «итоги подведены и меры предпринимаются. Но все-таки давайте попробуем восстановить цепь событий. С появлением Кранки Големба, как я понимаю, окончательно свихнулся. Разослал роботов на поиски Грааля, нейтрализовал психотерапевта, вывел из строя регенератор, покорежил запасной патрон и смылся. Спер гермокостюм Кранки, заблокировал станцию и двинул к модулю, но не добрался. Непонятно, как ему удалось выбраться из гермокостюма. Без шлема он должен был сразу потерять сознание. Но в любом случае это явный суицид. Я просмотрел его дело, за ним числится несколько попыток. Тем временем Кранки пытался восстановить регенератор, но шансов у него не было. Патрон расплющен, как будто по нему мечом рубили. Умер от удушья. Но вас, лично вас, эта версия устраивает?
1: В общем и целом, младший инспектор в затруднении пошевелил пальцами. Непонятно, куда делись роботы-голембы. Не провалились же они все как один в болото. И самое главное, этот его Ланселот утверждает, что регенератор испортил именно Кранки, а Големба вел себя благородно и мудро, как и подобает истинному королю. И что чаша действительно была, он сам ее видел, настоящую. А та, что забита в голопроектор, жалкая, как он выражается, подделка. Конечно, мы не можем полагаться на показания андроидов с их причудливыми представлениями, тем более, что вторая модель вообще не способна дать толковую информацию, вы же знаете, какими их делают.
0: Ладно, Пауль, этих на перепрограммирование. Для нас с вами дело закрыто, а сомнениями пусть занимаются аналитики из центра. Кстати, знаете, кого направляют на смену Големби? Гарри Поттера с компанией. Распорядитесь, чтобы профессору Дамблдору поставили дополнительную защиту.
2: Вы слушали рассказ Марии Галиной «Андроиды круглого стола».

0: Дмитрий Казаков. «Дорога чудес». Вся жизнь представляет собой алхимический процесс. Разве мы не занимаемся алхимией, приготовляя себе пищу? Парацельс. Профессор Веспасиан Тикс шел домой. Он имел обыкновение поступать подобным образом по завершении рабочего дня в университете. Маршрут профессора был утвержден раз и навсегда много лет назад. По неширокой Букингем-стрит, затем через перекресток к обсаженному липами бульвару Виктории. Пройдя бульвар, Тикс всегда останавливался на площади Ватерлоо, чтобы покормить голубей, и только затем отправлялся к почтенному трехэтажному дому, где, собственно говоря, и жил. Изменения в эту устоявшуюся траекторию мог внести разве что катаклизм масштаба падения метеорита или извержения вулкана. Но подобного в окрестностях давно не случалось, и жители Букингем-стрит и бульвара Виктории сверяли часы по сухощавой, облаченной в неизменный костюм песочного цвета фигуре профессора. Опираясь на трость, он каждый вечер проходил мимо одних и тех же окон, и добрые городские обыватели, любящие традиции, как и все англичане, гордо показывали на него гостям. «Вот», — говорили они, — «наш профессор. Ходит вот так уже 40 лет. Его еще мой отец, да что там, дед застал». «Да, потрясающе», — соглашались гости, глядя на разрумянившегося то ли от чая, то ли от вранья хозяина, и спешили налить себе очередную чашку, взять печенье, пирожное или тост, намазанный маслом. Менялся путь профессора только единожды в неделю по пятницам. В этот день Веспасиан Тикс, выделив достаточное количество раскрошенной булки голубям, неизменно заходил в букинистическую лавку на площади Ватерлоо.
1: «Добрый вечер, сэр», —
0: приветствовал его продавец, он же владелец лавки, сухонький старичок в очках и с бакенбардами, которые помнили еще славные времена королевы Виктории.
1: «Добрый»,
0: — отвечал профессор, приподнимая шляпу, и отправлялся в обход книжных полок. Страстью профессора, одной из немногих, были старые книги. Инкунабулы в окованных металлом переплетах, фолианты, написанные на ветхом пергаменте плохой латынью, и дряхлые рукописи интересовали его куда больше, чем политика или даже, о ужас, футбол. Но, учитывая, что преподавал профессор историю, это не выглядело особенно странно. Этот день как раз оказался пятницей. И посему никто, включая уличных собак и кошек, не удивился, когда Тикс, отряхнув руки от крошек, свернул в сторону букинистического магазина. Дверь открылась с почтительным писком, звякнул звоночек, извещающий хозяина, что у него посетитель.
1: «Добрый вечер, сэр!»
0: Продавец оторвался от каких-то бумаг, чтобы поприветствовать постоянного клиента.
1: «Добрый!»
0: — отозвался профессор в полном соответствии с традицией, приподнимая шляпу. Продавец уткнулся в записи, а Тикс с неспешной походкой двинулся вдоль полок, уставленных книгами, самой юной из которых было куда больше 200 лет. Но столь молодые издания не могли заинтересовать Веспасиана Тикса, чей изощренный ум привык блуждать в лабиринтах далекого прошлого. Профессор небрежно просмотрел корешки на ближних полках, отмечая, что все здесь стоящее уже видел 7 дней назад, и перешел к полкам дальним. Здесь собрались фолианты более почтенные. Между деяниями датчан, саксона, грамматика и истории франков Григория Турского тут вполне могла притаиться одна из хроник Фруассара или сборник писем папы Иннокентия II. Но, увы, все или почти все достойное уже было в библиотеке профессора Тикса, и найти что-нибудь новое и интересное ему в последние годы удавалось реже и реже. Скользнув взглядом по раритетному изданию «Руководства для астрологов» Гвидо Бонатти в переводе на английский доктора Джона Лили, Веспасиан Тикс собрался уже направиться к выходу, когда взгляд его неожиданно за что-то зацепился. Привыкший доверять глазам, профессор пригляделся внимательнее. Втиснувшись между нравственными письмами к Луцилию Сенеке и алхимическим трудом голландского ученого 17 века Якоба Тиля «Безумная мудрость или химические обеты», расположилась не толстая книжица, ветхость которой наглядно демонстрировала изрядный возраст. Заинтересовавшись, Тикс взял ее в руки. Обложка, украшенная по моде средневековья металлическими вставками, почти полностью вытерлась, но внутри, на пожелтевших от времени листах, текст сохранился хорошо. «Дорога чудес» или «Кулинарные творения брата Василия Валентина, бенедиктинца», прочитал профессор. Написано сие было, как и следовало полагать, на латыни, но Тик знал сей однозначно мертвый, но благородный язык в совершенстве. На вытянутом лице профессора, который украшал выдающийся нос, похожий очертаниями на таран греческой триремы, отразилось изумление. Учитывая обстоятельства, это выглядело вполне естественным. Василий Валентин, монах из Эрфурта, живший в 15 веке, прославился прежде всего как алхимик, написавший темный и запутанный трактат «12 ключей мудрости», которым руководствовалось не одно поколение искателей философского камня. Иные его труды были посвящены исключительно химии. Так что книга, которую Веспасиан Тикс держал в руках, являлась подделкой. Но, судя по виду, подделкой древней и весьма искусной. Но не только это заставило почтенного профессора задержать на ней внимание. Дело в том, что второй его страстью, помимо букинистики, была кулинария. В будни профессор питался в кафе, а дома пил только чай. Но в субботу наступало время высокого искусства. Выбрав из обширной коллекции, равной которой не было во всей Европе, рецепт, Тикс отправлялся на рынок, дабы закупить всевозможные, как он выражался, ингредиенции. А после полудня священнодействовал у плиты. Профессор мог приготовить все, что угодно. Соусы и супы, жаркое и салаты – все получалось у него замечательно. Но, к величайшему сожалению для человечества, ни одно из блюд никогда не покидало пределов скромной холостяцкой квартиры. Веспасиан Тикс мог бы стать великим поваром, если бы захотел. Утвердившись в мысли, что перед ним подделка, он, тем не менее, пролистал книгу. Действительно, она содержала в себе кулинарные рецепты. Их было немного, но каждый из них оказался профессору вовсе не знаком. Это неприятно уязвило его самолюбие кулинара и эрудита. Зажав книгу под мышкой, Тикс решительным шагом направился к продавцу.
1: «Любезнейший», — сухим и неприятным голосом сказал он, — «я хочу приобрести эту книгу. Сколько она стоит?»
2: «Минуточку, сэр».
0: Владелец магазина взглянул на кулинарные творения с таким удивлением, словно видел их в первый раз.
2: «Я должен посмотреть в записях».
0: Раскрыв толстую тетрадь в синем кожаном переплете, он принялся с тщанием переворачивать листы. Профессор ждал. Нетерпение его с каждой минутой возрастало.
1: «Что вы там возитесь?» — не выдержал он, наконец. «Сколько же можно?»
2: «Прошу прощения, сэр».
0: Продавец поднял виновато моргающие глаза.
2: «Видимо, я забыл сделать запись о поступлении. Будьте добры, там должен быть ценник внутри. Иногда я его вкладываю».
0: Веспасиан Тикс принялся раздраженно листать книгу. Ближе к ее концу, зажатый между страницами, обнаружился замусоленный обрывок бумаги явно современного происхождения. Брезгливо подцепив клочок двумя пальцами, точно дохлую мышь, профессор выудил его и поместил на стол.
2: «С вас 20 фунтов, сэр», —
0: сказал хозяин магазина, издав едва заметный вздох облегчения. Тикс расплатился и, ухватив книгу под мышку, заспешил к выходу. Несравненное чутье, развитое за годы упорядоченной жизни, подсказывало ему, что он отстает от графика примерно на 15 секунд. Позволить себе большего отставания профессор не мог. На кону стояла его репутация пунктуального человека. Пусть даже он опаздывал всего лишь к себе домой. Для серьезного чтения, а иного хозяин не признавал в принципе, в квартире Веспасиана Тикса предназначалось старое кресло, стоящее перед камином в гостиной. В это утро, ровно в 9 часов, расположившийся в кресле профессор раскрыл вчерашнее приобретение.
2: «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «что там этот Василий Валентин наворотил?»
0: Предисловие, как ни странно, оказалось посвящено той же алхимии. Тикс проглядел его по диагонали. «Принял решение посвятить себя изучению естества, в духе живом собрал силы и размышлял. Естество рассказывает на языке минералов, металлов, а также живой плоти. Истинная наука сокрыта от профанов. Истинные чудеса откроют тебе зреющий в тигле камень, подогреваемый стремлением. Труд сей — первая ступень для философа, мнящего обрести истинное лекарство». Одолев всю эту галиматью, профессор с облегчением вздохнул и перешел к рецептам. Первый из них поэтично именовался «Сладкое дыхание». «Возьми хорошее коровье молоко», — прочел Тикс, — «и налей его в горшок. Возьми петрушку, шалфей, иссоп, чебрец и другие хорошие травы, придай их к молоку и повари. Возьми жареного каплуна.
1: наруби на куски и придай к ним очищенный мед. Потом все смешай, посоли, подкрась шафраном и подавай». За кратким и понятным текстом шли рисунки, где процесс приготовления надлежащим образом иллюстрировался. Как обычно, в старинных книгах о точной рецептуре не приходилось и мечтать, но такое препятствие не могло смутить кулинарного эрудита, подобного профессору Тигзу. Перечитав рецепт еще раз, он решительно встал и отправился на рынок. Вернулся он оттуда не с пустыми руками. Одну из загадок записи он разгадал походя, зная, что под другими хорошими травами средневековые кулинары подразумевали тмин, розмарин, эстрагон, анис, сельдерей, укроп, фенхель и майоран. Загорелась старинная, оставшаяся еще от прежних хозяев, плита. Скромное холостяцкое обиталище наполнилось изощренными ароматами. Не банальной вонью обыкновенной стряпни, а тонкими и вкусными запахами, каждый из которых сам по себе заставлял желудок беспокойно заворочиться. Что же говорить об их сочетании? О настоящей симфонии, услышать которую можно только носом. Из щелей, заинтересованно шевеля усами, высунулись тараканы. Коты на помойке, до которых докатилась выбравшаяся в окно струйка, прекратили драку. Обитающий этажом ниже почтенный торговец мебелью мистер Смит с укором посмотрел на жену. Та демонстративно ничего не заметила. Веспасиан Тикс священно действовал у плиты. В клубах ароматного пара он действовал размеренно и точно, отрезая, смешивая, подсаливая и доводя до готовности. Постороннему он напомнил бы вдохновенного пианиста, инструментом которому служит старая скособоченная плита. Но постороннему неоткуда было взяться в квартире профессора истории. Сладкое дыхание оказалось на столе ровно в 7 вечера. Это время Веспасиан Тикс считал идеальным для вечерней трапезы. Вооружившись ножом, вилкой и постелив на колени белоснежную салфетку, он приступил к дегустации.
3: «Неплохо», — сказал он спустя полчаса, вытирая губы, которые несколько замаслились. «Очень даже неплохо».
1: Подобное высказывание в устах профессора означало ни много ни мало высшую оценку приготовленному блюду. С благостным выражением, каковое мало кому удавалось увидеть на его лице, Веспасиан Тикс проследовал в гостиную, дабы спокойно выкурить трубку. Ночной сон Веспасиана Тикса отличался завидной крепостью, и посему, проснувшись и обнаружив, что за окнами стоит полная темнота, профессор слегка растерялся. Он давно приучил себя подниматься в одно и то же время, но в это воскресенье организм дал сбой. Осталось понять, почему. Веспасиан Тикс прислушался и замер. Сквозь неплотно притворенную форточку в комнату проникали звуки птичьего пения. В самом центре громадного города, в маленьком скверике около дома, где даже листья имели цвет пыли, искренне и страстно пел соловей. Профессор было дернулся, чтобы закрыть форточку, но что-то непонятное, какое-то неясное чувство остановило его. Сидя на кровати, точно мальчишка, он слушал необычный концерт. В глубине сердца ворочалась глухая, беспричинная и мутная тоска. Соловей же старался вовсю. Его голос переливался и щелкал, журчал, подобно ручейку, и Веспасиану Тикзу даже показалось, что он видит звуки песни, вливающиеся сквозь форточку в виде серебристо-мерцающих струек. Следующим днем, выйдя из дома для воскресного мациона, профессор столкнулся с соседом с первого этажа, полковником королевских ВВС в отставке. Они поговорили, обсудив старые болячки и поругав правительство, какой же честный британец будет его хвалить. И профессор, неожиданно решившись, спросил:
2: «А вы не слышали ночью, как пел соловей?»
3: «Какой соловей?»
1: Красное и брылястое лицо полковника, на удивление похожее на бульдожью морду, отразило удивление.
3: «У нас? Помилуйте, это невозможно! Вам приснилось?»
2: «Да, конечно», —
1: ощущая в сердце тоску, ответил профессор и отправился гулять. В этот день он был самым необычным образом рассеян. Четверг в расписании Тикса предназначался для научной работы. Занятий в этот день у него не было. Проснувшись ровно в 8, профессор облачился в халат и принялся неспешно набивать трубку. Сегодня он собирался пойти в библиотеку и посмотреть кое-какие материалы относительно царствования Ричарда «Львиное сердце» и новых налогов, которыми сей король, столь практичный и сколь романтичный, обложил своих подданных. Когда ароматный дым заструился из трубки,
4: Веспасиан Тикс откинулся на спинку кресла, намереваясь спокойно покурить, но тут взгляд его упал на оставленные здесь же на столике кулинарные творения.
3: Повинуясь неясному импульсу, профессор взял книгу в руки.
4: Та зашевелилась, точно ощутившая ласку кошка, и, Тикс поклялся бы в этом где угодно, открылась сама. На той самой странице, где начиналось описание второго рецепта, озаглавленного несколько кичливо «Истинное золото».
3: Первым желанием профессора было отложить книгу в сторону. Какой смысл тратить время на кулинарию, когда всего лишь четверг? Вот в субботу другое дело.
4: Но нечто тонкое, именующееся обычно искушением, исподволя владело душой Тикса. Раньше он очень ловко справлялся с такими вещами, но в последние годы, даже десятилетия, никаких искушений не испытывал, и поэтому сопротивляться оказался не способен. Тяжко вздохнув и ощущая себя преступником, профессор приступил к чтению. «Возьми хорошего бараньего мяса с крестца», — наставляла дорога чудес. «Нарежь тонко и отбей его как следует. Нарежь мелко луковицу и смешай с желтками яиц. Добавь жир, петрушку, имбирь и шафран. Смешай все вместе, намажь этой пастой кусочки мяса и сверни рулетом. Закрепи каждой палочкой и запекай на противне, подоткнув края. Не забывай смазывать яйцом приготовки. Готовые слитки обрызгай кислым соком и посыпь молотым имбирем, корицей и черным перцем».
3: Веспасиан Тикс не отличался богатым воображением, но при чтении он неожиданно почувствовал на языке нежный вкус жареного мяса, оттененный великолепной смесью специй.
4: Ощущение было настолько живым, что он едва не подавился табачным дымом.
3: Недокуренная трубка была затушена и отложена в сторону. Мысли о библиотеке и научной работе куда-то делись из головы Веспасиана Тикса.
4: С неприличной для своего возраста и положения поспешностью он принялся одеваться.
3: Через 5 минут профессор был уже на улице и, почти пробежав мимо остолбеневшей от изумления обитательницы квартиры из соседнего подъезда мисс Трабл, направился в сторону рынка.
4: Мисс Трабл потрясла головой.
3: Зрелище, представшее ее глазам, было более странным, чем разгуливающий по площади Ватерлоо оранжевый носорог. Поэтому мисс Трабл поступила так, как поступает в подобной ситуации большинство людей. Решила, что ей это все показалось, и пошла по своим делам. Истинное золото было готово тем же вечером.
4: Обжаренные рулетики из мяса, наколотые на деревянные зубочистки, на самом деле походили на причудливые формы золотые слитки. Садясь за стол, Веспасиан Тикс чувствовал себя Мидасом, фригийским царем, которому боги даровали способность превращать все, чего он не коснется, в золото.
3: Получив такой дар, Мидас едва не умер с голоду. Драгоценный металл, сколь его ни грызи, не насытит. Но здесь золото было другое,
4: истинное.
3: Удовольствие же, которое профессор получил от неурочной трапезы, было так велико, что заглушило даже муки совести, возникшие из-за того, что грубейшим образом был нарушен десятилетиями соблюдавшийся распорядок. Спать Веспасиан Тикс отправился в великолепном, хоть и несколько беспорядочном настроении.
0: К учебному процессу, как и ко всем прочим делам, Тикс подходил серьезно и основательно. План лекций по любому из читаемых им курсов составлялся загодя и не подлежал никаким изменениям.
4: На эту пятницу по расписанию выпадала лекция, которую профессор намеревался посвятить теме «Эволюция государственных учреждений в Англии в период существования Анжуйской империи». То, что подобная тема, как и многие другие, способна вызвать у слушателей лишь скуку, Тикса волновало мало, а если честно, не волновало вовсе.
3: Он прекрасно знал, что студент, желающий сдать экзамен, должен эту лекцию посетить и так или иначе прослушать. Взобравшись на кафедру, Тикс привычно окинул взглядом аудиторию и развернул конспект. Особой нужды в нем не было. За долгие годы преподавания профессор знал все лекции наизусть, но по привычке продолжал носить с собой запись.
2: «Итак, леди и джентльмены, — сказал он, — приготовьтесь записывать. Начнем, пожалуй, с роли шерифов в английском обществе в начале правления Генриха II».
4: И тут Веспасиан Тикс неожиданно замолчал. Что-то смутное овладело его душой, а пришедшая в голову мысль вовсе оказалась настолько чужой, что впору было подумать, что она забрела сюда по ошибке. Сколько же можно повторять одно и то же?
0: Студенты смотрели на профессора с недоумением. Тот застыл на кафедре с выражением мучительного раздумья на лице, словно никак не мог собраться с мыслями. В задних рядах слушателей начались перешептывания и смешки.
2: «Нет, пожалуй, эта тема уж больно тоскливая», — сказал Веспасиан Тикс и неожиданно улыбнулся.
0: Аудитория смолкла. Происходила вещь настолько невероятная, что даже вообразить ее было невозможно. Преподаватель, славящийся крайней педантичностью и формализмом, неожиданно проявил человеческие черты.
2: «Шерифы подождут», —
0: сказал он легким шагом, спускаясь с кафедры и подходя к окну. Попавший на лицо солнечный свет заставил профессора сощуриться.
2: «Из моих лекций вы могли сделать вывод, что средневековье — эпоха исключительно мрачная и кроваво-занудная. Так вот это не так!»
0: Вместе с последней фразой Веспасиан Тикс резко повернулся, заставив слушателей вздрогнуть.
2: «Возьмем, к примеру, статуи», — сказал он, прохаживаясь вдоль первого ряда. «Вы привыкли к тому, что они одного цвета, того материала, из которого их изготовили. А вот в 12-13 веках их было принято раскрашивать, и не только одежду, а лица. Косметики на изображение святых тратилось не меньше, чем на прекрасных дам».
0: И профессор игриво подмигнул. Восхищенно внимавшая аудитория дружно, точно по команде, расхохоталась. И это на лекцию Веспасиана Тикса, где обычно скучали даже мухи. Дальше дело продолжалось в том же почти фантастическом духе. Расставаясь в этот день со студентами, профессор приветливо кивал им на прощание, чем едва не довел одну нервную девушку до истерики. В субботу Тикс проснулся с первыми лучами светила. Вскочив с кровати, едва накинув халат, он бросился в гостиную, где на столике лежала «Дорога чудес», и даже не вспомнил о любимой трубке. Руки его при этом дрожали. Увидевший это, решил бы, что бесстрастный и выдержанный точно айсберг профессор попросту сошел с ума. Но, к счастью, видеть это было некому. Для очередного рецепта, именуемого «первовещество», ему понадобились некоторые вещи, которые не так часто бывают нужны обычным хозяйкам. Спинная часть кабана, гвоздика в бутонах, ягоды можжевельника и мармелад из плодов боярышника. Чтобы достать их, пришлось попотеть, и домой тяжело нагруженный Тикс вернулся довольно поздно, в нарушении всяческого распорядка. Встретившая его на улице мисс Трабл решила, что ее часы чудовищно спешат. Поверить в это было легче, чем в непунктуальность профессора. А он, ворвавшись к себе в квартиру, тут же ринулся к плите и колдовал около нее несколько часов, готовя маринад, заливая им мясо, томя его в просторной керамической гусятнице, а затем прожаривая на противне. Финальным аккордом стало приготовление соуса. Но результат трудов превзошел все ожидания. Первовещество оказалось настолько вкусным, что профессор, вопреки обычной умеренности, съел всю немалую порцию, да еще и подчистил подливку хлебом. Время было уже позднее, и сил после этого у него хватило только на то, чтобы добраться до кровати. Сон его был беспокоен. Тикс вздрагивал и постановал под одеялом, словно его мучили кошмары, хотя являвшиеся одно за другим яркие и красочные видения не содержали даже намека на страх. Лишь под утро профессор успокоился и далее спал совершенно беззвучно.

0: Миссис Баттон в девичестве Тиггс обладала великолепно выдержанным характером. Проведя 30 лет замужем за взбалмошным владельцем небольшого кафе и вырастив троих детей, она выработала жизненную философию по устойчивости, сравнимую со старым валуном. Ничто не могло вывести почтенную даму из равновесия. Явись к ней сам архангел Михаил, она бы лишь радушно улыбнулась и предложила ему выпить чашечку чая. Но даже она почувствовала удивление, когда солнечным воскресным утром к ней в дом пришел брат, которого она не видела почти 10 лет. Общались они, несмотря на то, что жили не так далеко, с помощью поздравительных открыток.
1: «Господи, Веспасиан!» — сказала она, открыв дверь и обнаружив за ней долговязую фигуру в песочном костюме. «Это ты? Что-то случилось?»
2: «Ничего, Гортензия!»
0: Профессор Тиггс улыбнулся, криво и неумело, но все же улыбнулся, и это заставило миссис Баттон заподозрить неладное.
2: «Просто я решил тебя навестить».
1: «Да?»
0: Миссис Баттон была бы удивлена меньше, явись к ней с визитом премьер-министр или даже королева, а не ее брат, который никогда не подозревал ни о каких человеческих чувствах и не испытывал особой необходимости в общении с людьми, пусть даже и родственниками.
1: «Заходи».
0: Принимая у гостя шляпу и трость, она получше разглядела его и обнаружила, что Веспасиан, с детства отличавшийся дотошной аккуратностью, криво повязал галстук, а выглядывающая из-под костюма рубашка выглядит возмутительно мятой.
1: «Чаю?»
0: — предложила миссис Баттон, безуспешно пытаясь поймать ускользающее душевное равновесие.
2: «Пойдем просто поболтаем», — сказал профессор, повергнув сестру в еще больший шок. «Мы ведь так давно не виделись».
0: Миссис Баттон проводила брата в гостиную, усадила в кресло и сама уселась напротив. Неподвижное обычно, выражающее лишь интеллектуальное презрение ко всему вокруг, лицо Веспасиана сегодня явственно показывало смущение.
2: «Ты знаешь, Гортензия, — сказал он, — мне стыдно, что я так редко тебя навещал, и племянников... Как они, кстати?»
0: Ошеломленная, миссис Баттон даже не нашлась, что ответить. Но собеседник словно и не заметил ее молчания. Он продолжал говорить горячо, порывисто, словно и неумудренный жизнью профессора, 20-летний юноша, отчаянно пытающийся открыть душу.
2: «Ты знаешь, я лишь недавно понял, что прожил жизнь зря. Она была пуста и бессмысленна, словно высохший плод. Теперь же я словно прозрел. Пелена упала с моих глаз. Я увидел всю свою никчемность».
0: Миссис Баттон слушала молча, не очень понимая, что происходит. А Веспасиан Тиггс, который неожиданно, чуть ли не впервые в жизни ощутил потребность, чтобы его выслушали, говорил и говорил, не переставая. Смысла в его словах было куда меньше, чем горячих, живых эмоций. А закончил он свою речь и вовсе странно.
2: «Хорошо, что я тебя застал», — сказал профессор и улыбнулся на этот раз грустно. «Знай, что я завещаю все свое имущество тебе».
1: «О чем ты говоришь?» — возмутилась миссис Баттон. «Ты всего на 5 лет меня старше. Тебе жить да жить!»
2: «Может быть и так», — не стал спорить Веспасиан. «Но ты должна об этом знать на всякий случай».
0: После этого он поднялся и принялся прощаться. Всякий случай наступил спустя 5 дней. Миссис Баттон вызвали в полицию, чтобы допросить по делу об исчезновении профессора Тиггса.
1: «Как так?»
0: Узнав от молодого и очень вежливого следователя, что ее брат пропал, миссис Баттон ощутила, что броня ее уравновешенности готова дать трещину.
1: «Вот так», — развел руками следователь. «Мистер
0: Тиггс не явился на работу впервые за 35 лет. Обеспокоенные сотрудники университета попытались найти его, но безуспешно. Когда вы виделись с братом последний раз?»
1: 5 дней назад, — сообщила миссис Баттон. «Он вел себя довольно странно».
0: Выяснив все подробности состоявшейся тогда беседы, следователь извлек из папки лист бумаги. «Вот, посмотрите», — сказал он, — «это мы нашли в его квартире прямо на рабочем столе. Предположительно, эту записку написал ваш брат». Миссис Баттон ощутила, как неожиданно заколотилось сердце, но записку взяла не дрогнувшей рукой.
2: «Истинные чудеса», — гласили ровные, идеально правильные буквы, какими всегда и писал Веспасиан, — «случаются и в наши дни. Одно из них произошло со мной. Я...»
0: Дальше все оказалось густо зачеркнуто. Читаемой оставалась лишь последняя строчка, казавшаяся полной бессмыслицей.
3: вылупившейся из кокона бабочки бесконечный полет».
4: «Это писал он», — твердо сказала миссис Баттон. «Судя по всему, ее брата не убили и не похитили, а это главное. Но что бы это значило?»
1: «Мы и сами хотим знать», — развел руками следователь.
3: «Мы обыскали квартиру, но все на месте, следов борьбы нет. Нам помогло то, что хозяин вел подробный каталог предметов домашнего обихода. Судя по нему, пропала кое-какая одежда и несколько книг».
4: «Каких?» — спросила миссис Баттон.
1: «По алхимии», — пожал плечами следователь. «Если интересно, можете потом посмотреть». «Теперь более вопросы. Вы единственная наследница, а профессор Тикс считается без вести пропавшим».
0: Букингем-стрит так и оставалась одной из самых узких улиц в этой части города. На бульваре Виктории шуршали листву и липы, голуби на площади Ватерлоо радостно ворковали, а в букинистической лавке звенел колокольчик, приветствуя посетителей. Не хватало только профессора Веспасиана Тигза. Исчезнув внезапно и странно, он породил множество сплетен и легенд, одну нелепее другой, которую добрые горожане рассказывали гостям за чаем.
5: «Сошел с ума и сбежал в Африку!» — говорили одни.
2: «Его похитили инопланетяне!» — шептали другие.
0: «Тут замешаны масоны!» — многозначительно поднимали бровь третьи. Миссис Баттон тоже не знала правды. Но она не мучилась догадками, а просто верила, что ее брат живет где-то далеко, живет открыто, весело и счастливо, как он никогда не жил здесь. Иногда она мечтает, что он вернется, постучит в ее дверь, но потом неожиданно понимает, что для этого ей самой придется совершить настоящее, истинное чудо. И, повздыхав немного, отпуга отправляется гулять или пить чай к соседке.

Девушка в сундуке. Джонни Мэнлоу со злостью пнул чердачную лесенку и с размаху шлепнулся на ступеньку. Его учительница, его собственная домашняя учительница, все-таки не пришла. И во всем доме с ним никто не станет заниматься. Вечеринка внизу была в полном разгаре. Доносившиеся звуки казались насмешкой. Смех, звяканье шейкеров, музыка. Джонни думал, что спрятался от них сюда, в одиночество. Его учительница должна была прийти сегодня и не пришла. А мама с папой так заняты распитием коктейлей, что обращали на Джонни не больше внимания, чем на собственную тень. Джонни отступил еще в сумрачное убежище заброшенного чердака. Но даже здесь, после полуденную духоту и залежалую пыль, ворошили залетные звуки. Джонни огляделся. По темным углам таились в паутинных саванах старые сундуки. Сквозь маленькое замызганное окошечко пробивался солнечный луч, как бы для удобства любопытных мальчишечьих глаз. Вот, например, сундук в северном углу. Всегда был закрыт, заперт, и ключ куда-то спрятали. А сейчас защелки-то опущены, а вот медный язычок замка откинут. Открыт. Джонни подошел к сундуку, выковырил защелки из пазов и приподнял тяжелую крышку. На чердаке разом похолодало. Внутри лежала она. Свернувшись клубочком, такая молодая, красивая. Тонкое лицо, как меловая черта на аспидной доске волос. Джонни тихонько вздохнул, не отпуская крышки.

0: Духи все еще не улетучились. Она выглядела такой же одинокой и заброшенной, каким чувствовал себя Джонни. Он ее прекрасно понимал, на чердаках всегда копятся забытые, никому не нужные вещи. Очевидно, она задохнулась. Кто-то скрыл ее красоту под тяжелой непроницаемой крышкой. Белые пальцы, как экзотический цветок, покойно лежали на прозрачно-розовом платье. Секунды позже Джонни заметил на полу смятый клочок бумаги, кусочек записки, сделанный ее почерком. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни посмотрел на ее мертвое лицо. Точно она заснула на вечеринке, а кто-то отнес ее сюда на чердак и прихлопнул сверху сундучной крышкой. Сумерки смыкались вокруг Джонни, то стягивались вокруг горла, то отступали. «Ты моя учительница», — тупо повторял он. «Моя собственная и единственная учительница, а тебя... тебя убили. Зачем кому-то тебя убивать?» Эту мысль прогнала другая. Он, Джонни Мэнлоу, сын Мэнлоу из высшего света, нашел самый настоящий труп. Точно. Глаза мальчика широко распахнулись. Уж теперь-то мама с папой его обязательно заметят. Куда там, даже бабушка перестанет играть целыми днями в шахматы с дядей Флинни, подавится Бренди, глянет на Джонни сквозь толстые очки и воскликнет: «Господи, мальчик, так ты не зря весь дом ставил на голову». Точно, точно, Джонни сморгнул. Сердечко его колотилось. Кузен Уильям может даже упасть в обморок. Он, Джонни Мэнлоу, нашел покойницу. Это его, не мамины фотографии будут печатать в вечерних газетах. Спрятав записку в кармане, Джонни в последний раз поглядел на длинные ресницы и розовые губы и черные косы девушки в сундуке и прикрыл за ней крышку. Он завизжит с верхней ступеньки лестницы и будет визжать, пока небо не упадет на землю, а гости на пол. Вот так. Повизжал он неплохо. По лестнице, через зал, визгом пробивая себе дорогу в толпе, Джонни пробрался к маминому сверкающему вечернему платью и вцепился в него изо всех сил. «Джонни, Джонни, зачем ты пришел? В чем дело? Я тебе сказала...» Детское мамино личико опустилось сквозь искристый туман. Джонни набрал полный кулак блесток и провизжал: «Мама, там на чердаке труп!» Все лица обратились к нему. Точно зрители на стадионе. Мамино лицо напряглось, потом расслабилась. «Отпусти мое платье, милый, испачкаешь. Посмотри на свои руки, ты весь в паутине. А теперь беги к себе, будь хорошим мальчиком». «Ну, мам», — проныл он, — «там труп». «Господи боже», — вздохнул кто-то в толпе, — «точно как его отец». «А вы замолчите», — Джонни сердито оглянулся, — «там правда труп». А мама его не видела. Она смотрела на гостей, и Джонни оставалось только взирать снизу на ее лебединую шею с бьющейся жилкой, на изящный подбородок, на пальчики, поправляющиеся, сбившиеся, как каштановый локоть. «Пожалуйста, простите, Джонни», — проговорила она. «Дети, знаете, так впечатлительны». Подбородок опустился. В голубых глазах застыли сумерки. «Иди наверх, Джонни». «Ух, ну, мам!» Мир рушился. Блёстки выскользнули из пальцев, взгляды гостей внезапно обожгли ненавистью. «Ты слышал, что сказала мама?» Это уже папин звучный голос. Бой проигран. Джонни дернулся, окинул зал прощальным мрачным взглядом и бросился вверх по лестнице, утирая наворачивающиеся на глаза слезы. Он повернул медную ручку двери. Бабушка, как всегда, играла в шахматы с дядей Флинни. Солнечный свет бил в огромное окно и отскакивал от бабушкиных очков. Игроки даже не подняли голов. «Бабушка, простите, но...» Старушка постучала тросточкой по сухому колену. «Но...» «Там на чердаке труп, а мне никто не верит». «Иди, Джонни». «Но там и вправду труп!» — вскрикнул Джонни. «Знаю, знаю. А теперь беги и принеси кузену Уильяму бутылку коньяка. Марш!» Джонни сбегал в винный погреб, достал бутылку коньяка, поднялся наверх и постучал в дверь. Ему показалось, что за дверью всхлипнули, потом послышался торопливый шепот кузена Уильяма. «Кто там?» «Коньяк». О, чудно, чудно. В дверь просунулось безвольное кроличье личико кузена Уильяма. Мягкие ручки вцепились в протянутую бутыль. Слава тебе, Господи! А теперь сгинь и дай мне надраться. Дверь захлопнулась, но Джонни успел бросить взгляд на модельную комнатушку кузена Уильяма. Замершие на полушаге манекены в многоцветных шелках, приколотые к стенам акварельные наброски костюмов, шляпок, накидок, яркие груды катушек и клубков. Потом щель закрылась, щелкнул замок, и кузен Уильям нервно забулькал коньяком по другую сторону блестящей дверной ручки. Джонни глянул на висящий в коридоре телефон. Он подумал о том, что папа с мамой танцуют, дядя Флинни и бабушка играют в шахматы, кузен Уильям тихо пьет, а сам он бродит как чужой по этому огромному гулкому дому. Он схватился за телефон.
1: Мне надо... То есть, дайте полицию.
0: Голос оператора заглушило глубокое «Повесь трубку, Джонни, и немедленно ложись спать». Звучный, культурный папин голос. Джонни медленно положил трубку. И это его награда? Он сел прямо на пол и тяжело, бессильно заплакал. Теперь он понял, каково было девушке в сундуке, когда ее прихлопнули крышкой. А его вот так прихлопнули пятеро. Он все еще ерзал в постели, когда дверь тихонько приоткрылась и в комнату заглянула голова. Курчавая, большая голова дяди Флинни, чтобы одарить мальчика ласковым взглядом больших черных круглых глаз. Неторопливо и неслышно дядя вошел в комнату, пристроился на краешке кресла, как тихая птичка на насесте, и сложил вместе пальцы перышки.
2: «Раз ты сегодня лег пораньше, — сказал он, — то я тебе и сказку на ночь тоже пораньше расскажу, ладно?»
0: Джонни считал, что он уже слишком взрослый для сказок. А уж слушать сказки на ночь, он, выросший среди взрослых людей и взрослых умных разговоров, и вовсе считал ниже своего достоинства.
2: «Ладно, дядя Флинни», — пробормотал он с мученическим вздохом. «Давай».
0: Дядя Флинни так вцепился в обтянутые отглаженными черными брюками колени, словно те готовы были взорваться.
2: «Жила-была однажды женщина, молодая и прекрасная».
0: «О-хо-хо, эту историю Джонни слышал уже тысячу раз. У нас на чердаке труп, — обиженно подумал он, — а мне приходится слушать старые сказки».
2: «И прекрасная дева полюбила юного рыцаря, — продолжал дядя Флинни, — и жили они счастливо многие годы, пока не пришла тьма, не похитила юную деву и не скрылась с ней». Дядя Флинни выглядел очень старым и очень грустным.
0: «А потом рыцарь вернулся домой, — напомнил ему Джонни». Дядя Флинни его не слышал. Он продолжал рассказывать странным, тихим, монотонным голосом.
2: «Рыцарь преследовал тьму по всей темной земле. Но как ни молил он, как ни пытался догнать тьму, это ему не удалось. Жена его сгинула навеки. Навеки». Дыхание дяди Флинни стало неровным и резким. Глаза горели мрачным огнем, губы дрожали, белые пальцы стискивали колени. Он был уже не собой, а рыцарем, скачущим где-то далеко, за миллион миль отсюда, по темной земле. Но рыцарь все искал и искал, потому что он дал клятву, что когда-нибудь найдет и убьет тьму. И чудо из чудес, он настиг ее, он убил тьму. Господи Боже, убив ее, он увидел, что лицо тьмы было лицом его погибшей супруги, а сам он становится все темнее и темнее.
0: Конец. Джонни очень надеялся, что продолжения не будет. Дядя Флинни сидел, задыхаясь и дрожа посреди созданных его словами сумерек, забыв о Джонни. Просто сидел, и Джонни пробрал озноб.
1: «Спасибо. Спасибо, дядя Флинни», — пробормотал он. «Спасибо за сказку».
0: Дядя обратил к нему невидящий взгляд. «Что?»
1: «А».
0: Он расслабился, признав племянника.
2: «Конечно, сколько угодно».
0: «Ты так раскочегарился, дядя Флинни». Дядя тихо отворил дверь.
2: «Спокойной ночи, Джонни».
1: «Дядя!»
2: «Да».
0: Джонни зажал рот ладонью.
1: «Ничего».
0: Дядя ушел, шаркая ногами, и дверь мягко затворилась.
1: Джонни яростно запрыгал на пружинах. Сколько я всего делаю, чтобы только все были счастливы. Дядю Флин не выслушивать, бабушке не подносить, у мамы под ногами не путаться, папу слушаться, а кузена Уильяма спаивать. Пу!
0: Как он от них всех устал.
1: Почему бы им для разнообразия не обратить внимание на него?
0: Вечер продолжался. Джонни соскользнул с постели, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Целый час по лестнице ходили. Топотала бабушка и перестукивал ее тросточка, шаркал ногами дядя Флинни, размашисто и ровно ступал папа, плыла мама и спотыкался кузен Уильям. Слышались голоса, спорили, понукали, ссорились. Папа кого-то убеждал, мама критиковала, бабушка отчитывала, кузен Уильям всхлипывал, а дядя Флинни молчал. Пару раз скрипнула чердачная дверь. Но к комнате Джонни никто даже не подошел. Вечеринка внизу безмятежно продолжалась. Спускалась зябкая осенняя ночь. Но, наконец, наступила тишина. Джонни ринулся по пыльной темной лестнице на чердак. Сердце его лихорадочно билось. Он им покажет. Странно, но сундук оказался совсем не тяжелым. Всего и дел подтолкнуть его к лестнице, а там он сам покатится. А потом еще один толчок, и сундук, кувыркаясь, полетит в гостиную. Вот теперь ему уж точно все поверят. Джонни повернул сундук.

0: Толпа бормотала, радиола играла. Мама и папа плыли в разноцветном людском потоке, огоньки, вокруг которых трепыхали воображаемыми крылышками мошки высшего общества. И эту идиллию снова прервал голосок Джонни с верхних ступенек лестницы. «Мам! Пап!» — крикнул он изо всех сил. Все обернулись и посмотрели, как на приеме. По лестнице спустилась женщина. Кто-то, конечно, завизжал, почти как кузен Уильям, но все остальные молча глядели, как женщина в прозрачном вечернем платье спускается по лестнице. Ну, не совсем спускается. Скатывается. Ступенька за ступенькой, вниз и вниз, бессуставно, бескостно, мертво. Руки, ноги, голова болтаются, волосы темным бичом шлепают ступеньки. Джонни кубарем скатился за ней.
1: «Я же говорил, мама, пап, я ее снова нашел, нашел!»
0: Он навсегда запомнит мамино лицо в этот миг. В миг, когда она наотмашь ударила его по лицу и прохрипела: «Джонни!»
1: «Позовите полицию!» — вскрикнул кто-то.
0: А кто-то другой уже накручивал диск телефона. Папино лицо стало глухо спокойным и серым, очень старым и усталым. Джонни отшатнулся от удара и вцепился в перила.
1: «Она меня никогда раньше не била», — думала. «Никогда. Она всегда была такая добрая, ласковая, только рассеянная немного. Но раньше она меня не била».
0: А потом все вокруг рассмеялись. Кто-то показал на тело, и все покраснели и рассмеялись. Даже папа, но одними губами.
2: «Черт меня побери», — прорезал шум чей-то голос. «Так вот что за труп мальчишка нашел наверху. Манекен!» «Конечно, разодетая кукла. Неудивительно, что ребенок принял ее за тело». И снова громкий смех.
0: Джонни потянулся и дрожащими пальцами нащупал откинувшуюся руку. Отдернулся, нащупал снова. Холодный твердый пластик.
2: «Это не тело».
0: Он поднял недоуменный взгляд, покачал головой и отодвинулся.
1: «Это совсем не тело. То было другое, теплое, мягкое. Там лежала настоящая девушка».
2: «Джонни!»
0: Папины губы перестали улыбаться. Мама так стиснула кулак, что побелели костяшки.
1: «И все равно это не она!» — выкрикнул Джонни и заплакал.
0: Слезы смывали мир по частям, как дождь, заливающий ветровое стекло.
1: «И все равно она была мертвая и не гипсовая. Вот!»
0: Дом гудел до полуночи. За закрытыми дверями люди говорили, спорили. Однажды Джонни даже показалось, будто кузен Уильям схлипывает. Топотали по лестницам ноги, загорался и гас свет. Но, наконец, все улеглись, а Джонни смог сесть в постели и откинуть одеяло. Тот двойной щелчок. Кузен Уильям запер дверь своей спальни. Зачем?
2: Потому что кто-то или что-то бродит по дому.
0: Джонни вздрогнул. Дверная ручка повернулась. Дверь чуть приоткрылась. Из темноты коридора что-то или кто-то вглядывался в темноту спальни. Странная штука — сердце. Сердце Джонни, как ртутный шарик, заметалось в груди.
1: А что-то все стояло за полуоткрытой дверью, вглядываясь, всматриваясь.
0: Потом спокойно закрыло дверь за собой и исчезло. Джонни вколотил защелку на место и обессиленно прислонился к двери.
1: «Теперь никакая тень не ворвется».
0: Но шаги удалялись и, наконец, стихли. На подгибающихся ногах Джонни проковылял к кровати.
1: «Мама, мам!» — кричал он про себя. «Ты так разозлилась на меня, потому что я устроил сцену перед гостями. Ты бы меня убила, мама! Может, между девушкой в сундуке и папой было что-то нехорошее, и ты ее из-за этого убила? А раз я попался на дороге, что ты со мной сделаешь? О, нет, мама, только бы не ты!» «Пап, ты заставил меня повесить трубку. Ты тоже боялся, что все выплывет наружу? Боялся за свой бизнес, за свои деньги, за репутацию и членство в клубе? Это ты стоял за дверью, как бессловесная тень? Я всегда тебя любил больше всех, а сегодня ты все время молчишь и даже на меня не смотришь.
0: А еще кузен Уильям. Он мог подменить тела, чтобы обмануть Джонни. Он мог подложить в сундук один из своих манекенов. Может, она была подружкой Уильяма? Угрожала ему? Или он боялся за свою репутацию? Может, это он стоял за дверью? Он со своими манекенами и знаменитыми дорогими платьями для дорогих женщин? А может,
2: тихонький дядя Флинни со своими сказками на ночь. Он так любил маму, свою сестру. Он бы что угодно сделал для нее, или папы, или бабушки, или кузена Уильяма. Смог бы он убить ради них, чтобы в их дом никто и никогда не входил. Бабушка, которая целыми днями только и делает, что играет в шахматы, да пьет неразведенные бренди. Всю жизнь она обустраивала этот дом. Вся ее жизнь — это высший свет, положение, строгий вкус. Что бы она сделала, когда чужой человек попытался бы править этим старым домом? Что бы она с ней сделала? Все они! Все! Джонни трясся, и пружины под ним тихо поскрипывали. Всего одна женщина вошла в этот старый пронафталиненный дом, а испугались все до единого. Всего одна женщина. Джонни протянул руку и нащупал на столе ту записку, что нашел в чердачной пыли. Мысли его возвращались к ней снова и снова. «Вам придется возместить мне то, чего я была лишена все эти годы. Это не будет сложно. Я могу стать учительницей Джонни. Это легко объяснит мое присутствие в доме. Элли». Джонни повернулся к стене. «Эль, учительница моя, где ты?» — спросил он в темноту. «Отдыхаешь в одиночестве в студии кузена Уильяма среди манекенов? Неподвижно играешь с бабушкой в шахматы или лежишь в темном, сыром подвале среди винных бутылок? Сегодня ты останешься в этом доме, а завтра тебя тут может и не оказаться.
3: Если я тебя не найду».
0: Сад был огромен. Цветник, сауна, бассейн, домик для прислуги легко терялись среди плодовых деревьев. Между аллеей сикаморов и высокой живой изгородью, отделявшей сад от улицы, на перегретой солнцем лужайке рос дубок. По другую сторону изгороди прохаживался полицейский. Туда-сюда. Джонни влез на дерево, переполз на свесившуюся наружу ветку и принялся ждать. Полицейский миновал дуб, и Джонни пошуршал листьями. «Эй, сынок!» — полицейский обернулся. «А ну, слезай! Упадешь еще?» «Ну и что?» — отозвался Джонни. «У нас в доме женщины мертвые, и все это скрывают». Полицейский выдавил улыбку. «Да ну!» Джонни поерзал на ветке.
3: «Я ее в сундуке нашел. Кто-то ее убил. Я хотел вчера вызвать полицию, но папа мне не позволил. Я сундук вывернул, и она упала и покатилась по лестнице. Только это вовсе не женщина оказалась, а манекен».
0: «Но-но!» — полицейский весело хмыкнул.
3: «Только вторая женщина была настоящая», — настаивал Джонни.
0: «Какая вторая?»
3: «То есть первая. Кузен Уильям, он модельер. Он ее и подменил. Видели бы вы их сегодня утром. Пытаются веселиться, как в кино, только меня им не обмануть. Невеселые они. Мама усталая и нервная. Интересно, долго они еще выдержат, прежде чем кричать начнут?»
0: Полисмен скривился. «Господи боже, ты точно как мой мелкий. Все у него комиксы с дезинтеграторами. Боже мой, это ж преступление — давать детям в руки такое чтиво. Убийство, трупы».
3: «Но это правда!»
0: «Пока, малыш». Полицейский двинулся дальше. Джонни вцепился в ветку так, что дерево задрожало, потом спрыгнул на тротуар и бросился полицейскому вслед.
3: «Вы должны пойти посмотреть, они ее увезут, если вы не найдете, и тогда уже никто никогда ничего не узнает».
0: «Слушай, малыш», — терпеливо сказал полицейский, «я никуда без ордера войти не могу. И откуда я знаю, что ты не врешь?» «Ну вот, теперь он шутит».
3: «Вы должны мне поверить!»
0: «Держи!» Полисмен взял Джонни за руку и повел куда-то.
3: «Куда мы идем?»
0: «К твоей маме».
3: «Нет!» Джонни попытался вывернуться из цепкой хватки. «Это не поможет! Она будет меня ненавидеть, а вам наврет!»
0: Но полисмен провел его к парадному и позвонил в колокольчик. Дверь открыла горничная, но мама подошла тут же, белая, как молоко, со сбившейся на бок прической. Накрашенные губы лежали на лице нелепым мазком, под глазами висели синие мешки.
3: «Джонни!»
0: «Следили бы вы за ним получше, мэм», — посоветовал полисмен. «А то бегает по улице, еще под машину попадет».
3: «Спасибо, офицер».
0: Полисмен глянул на нее, на мальчика. Джонни хотел заговорить, но из горла выдавился только всхлип. Дверь захлопнулась, оставляя полицейского на крыльце, и из глаз Джонни покатились слезы. Мама ничего ему не сказала. Ни словечко, только стояла бледная, одинокая, заламывая пальцы. И все. После обеда Джонни сел и сосредоточенно записал в 10-центовом блокноте все, что знал о девушке в сундуке, кузене Уильяме, маме, папе, бабушке и дяде Флинне.
2: «Девушка в сундуке любила папу», — вывел он, хорошо наслюнявив карандаш. «И когда она пришла в дом, папа ее убил».
0: Джонни задумчиво вытянул губы.
2: «Или мама ее убила».
0: В голове у него мешались виденные в кино страшные убийства.
2: Бабушка или дядя Флинн не могли ее убить, потому что она им угрожала. Их безопасности.
0: Вот так. Джонни писал старательно и быстро.
2: Посмотрим.
0: А кузен Уильям? Может, она все-таки его подружка? Джонни на это немного надеялся, потому что недолюбливал кузена.
2: А может, это что-то в прошлом бабушки или дяди Флинни? А как насчет Джонни?
0: Бабушка зовет. Джонни поспешно убрал блокнотик. Подталкивая Джонни тросточкой, бабушка провела мальчика в свою комнату, усадила за шахматную доску и указала подбородком на белые фигуры.
2: «Это твои,
0: мои черные», — она призадумалась.
2: «Как обычно».
0: «Мы играть не сможем», — заявил Джонни. «У тебя двух фигур нет». Бабушка глянула на доску.
2: «Снова дядя Флинни. Он вечно уводит фигуры у меня из-под носа. Все равно сыграем. Мне и того хватит. Ходи».
0: Она ткнула узловатым пальцем в доску.
4: «А где дядя Флинни?»
2: «Поливает сад. Ходи». Джонни завороженно смотрел, как шевелятся ее пальцы.
0: Бабушка нагнулась над полированными клеточками доски.
2: «Мы все хорошие люди, Джонни. 20 лет мы так славно жили в этом доме. Ты провел в нем лишь малую часть этих лет. Мы никогда не искали трудностей на свою голову. И ты их нам не ищи». В окно билась большая черная муха. Где-то на первом этаже капала из крана вода.
4: «Я не ищу трудностей», — выдавил Джонни.
0: Шахматную доску опять смыли струйки цветной воды.
4: «Папа сегодня за завтраком был такой бледный, странный. А почему он так переживает из-за куклы, бабушка? А мама вся взведенная, как пружина в часах, вот-вот прыгнет. Из-за куклы так ведь не переживают, правда?»
0: Бабушка помедлила над черным слоном, спрятавшись, как дряхлый рак-отшельник, в кружевную раковину.
2: «Не было никакого трупа. Фантазия у тебя разыгралась не в меру. Забудь об этом».
0: Она так глянула на Джонни, точно...

0: знаю, почему все сваливают на меня. Просто забудь». Они играли в шахматы до заката. И снова ужин был съеден торопливо. В доме как-то сразу стемнело, и все поспешно разошлись по своим спальням. Джонни слушал, как часы отбивают четверти. В дверь постучали.
1: «Кто там?»
0: «Дядя Флинни».
1: «Чего тебе, дядя?»
0: «Пора рассказать на ночь сказку».
1: «Ой, дядь Флинни, только не сегодня».
0: «Нет, сегодня. Это особая сказка, самая особенная сказка».
1: «Я очень устал, дядя Флинни», — проговорил Джонни. «В другой раз, а? Только не сегодня».
0: Дядя Флинни ушел. Часы все били. 10. Рано. 11. Еще рано. Без четверти полночь. Джонни открыл дверь. Дом спал. Лунный свет лился в высокие окна, большая парадная лестница сияла нетронутым блеском, нигде не шевелилась и тень. Джонни закрыл дверь. Где-то в тишине бабушка тяжело похрапывала под балдахином и очень тихо позвякивало стекло, будто в комнате кузена Уильяма нервно перекатывались бутылки. У лестницы Джонни остановился. Вот если он сейчас вернется в кровать, вернется и все забудет, не станет и трудностей, все будет как пару дней назад. И мама станет смеяться на вечеринках, и папа будет ездить в контору с огромным чемоданом, и бабушка будет попивать свое бренди, и кузен Уильям будет колоть булавками манекены, и дядя Флинни будет вечно рассказывать свои бредовые и бессмысленные сказки на ночь. Но все не так просто. Возврата нет. Идти можно только вперед. Папа, его единственный друг после этого случая, стал чужим. А мама совсем сломалась. Глаза красные, словно она плачет ночами. Под всем этим блеском ей тоже надо жить. Бабушка выпьет в неделю 2 бутылки бренди, не одну. А кузен Уильям будет вспоминать о девушке в сундуке, каждый раз втыкая иголку в манекен. Будет бледнеть, шарахаться и топить страх в коньяке. Она была такой одинокой, когда Джонни нашел ее. Прекрасная темноволосая девушка в пыльном сундуке. Такая чужая. Они были теперь связаны. Ее убили за то, что она была чужой в этом доме. Но Джонни тоже стал чужим. И поэтому он хотел отыскать ее снова, как потерянную сестру. Ее надо найти, надо помнить, и нельзя забыть. Джонни осторожно щупал ногой каждую ступеньку, цепляясь за перила. На чердаке ее уже нет, и в комнатах тоже. Как они могли бы спать рядом с ней? Может, внизу? Где-то в отложениях темноты, но не в комнатах прислуги, конечно. Едва он добрался до последней ступеньки, как наверху медленно-медленно отворилась и вновь закрылась дверь. Звука не было, но кто-то спокойно и неслышно прошел и встал на верхней ступеньке парадной лестницы. Джонни замер, вцепившись в стену, точно тень. Пот стекал по лицу, капал с подошек. Он не видел, кто молча стоит там, в темноте, но ощущал его пристальный взгляд. Но повернуть назад нельзя. Нельзя просто лечь в постель и все забыть. Забыть девушку в сундуке и ее одинокую смерть. Джонни глубоко вздохнул, подождал секунду и, увидев, что стоящий на лестнице не собирается спускаться, ринулся через зал, по коридору, в кухню, через черный ход на освещенные луной просторы сада. Впереди лежали сияющий квадрат бассейна, роща, сауна, по обе стороны от нее цветники и сверху звезды. Чуть дальше виднелись теплица и садовый сарайчик. Туда и побежал Джонни. Тень сарайчика послужила ему убежищем. Оглянувшись, он не заметил в доме ни движения, ни огонька.

Джонни дрожал, как вода в бассейне. Ему показалось, что кто-то смотрит на него из окон второго этажа. Намек на стоящую фигуру, вроде той, что смотрела с лестницы. Потом она исчезла. Послышались шаги. Кто-то шел по покрытой гравием дорожке, идущей от парадного через рощу сикаморов. Кто-то прятался в тени деревьев, невидимый и едва слышный. А потом внезапно на свет вышла она. Ни мама и ни бабушка. На грани лунного полусвета и рваных теней стояла девушка.

Она молча смотрела на Джонни. Мальчик сглотнул, пальцы его сами собой вцепились в тело. Моргая, он недоверчиво вглядывался в представшую ему картину. Листья сикаморов дрожали на ночном ветру. Где-то за оградой ухнул клаксон, точно заблудившаяся сова. «Так она жива!» Весь дом просто потешался над Джонни. Это все какая-то невероятная и непонятная шутка. Все они против него. А учительница живая. Не было никакого убийства, и трупа не было. Она пришла, его собственная и ненаглядная, в минуту самого непереносимого одиночества. Джонни выпрыгнул

0: «Элли, это ты!» – прошептал Джонни. Он потянулся к подолу плывущих теней. И вселенная лопнула. Платье взметнулось безумным пьяным вихрем. Девушка из сундука согнулась с хриплым вздохом, падая в обморок. Нет, падая. Тень хлестнула Джонни по лицу раз, другой, третий, оглушая, выбивая всякое соображение. Он упал на колени, и прежде чем успел поднять руки, прикрывая лицо, чьи-то сильные пальцы зажали ему рот. «Мама!» — мелькнула страшная мысль. Мама, одетая в платье девушки из сундука, чтобы подманить его к себе.
1: «Мама, не убивай меня, не убивай!» — пытался вскрикнуть он. «Прости, что я пытался вызвать полицию. Мама, ты так любишь папу, ты поэтому убила Элли, да? Мама, пусти! Ты была так на нее похожа в этой тени!»
0: Но руки не отпускали. Удар за ударом и руки, сжимающие его. Такие сильные пальцы, такие толстые, вовсе не похожие. Джонни заходился беззвучным криком. Такие толстые это были пальцы, а слышны были только всхлипывающие жуткие вздохи. Дом качался и кренился где-то сбоку, точно грозя обрушиться и задавить Джонни. Старый огромный дом, где все спят и не видят, как двое молча борются у зеркальной глади бассейна. Джонни как-то вдруг сообразил, что это не мама и не девушка из сундука. Слишком сильные руки. Но кто в доме сильнее мамы? Тверже, суровее? Бабушка. Но тело слишком крепкое. Джонни наполовину вырвался, увидал лужайку под луной, брошенное вечернее платье и руку манекена, рухнувшего на землю, холодного, пластмассового, мертвого. А за спиной Джонни стоял и давил ему на горло кто-то другой. «Кузен Уильям!» Но нет запаха коньяка, и руки не дрожат, они тверды. Дыхание чистое, ровное, чуть всхлипывающее. «Папа! Пап!» — пытался крикнуть Джонни. «Нет, нет, не надо!» А потом он услышал голос. Что-то маленькое и черное процокало по кафельным плиткам у края бассейна, и Джонни понял. «Ты причинил боль матери!» — прошептал сдавленный голос. «Я не хотел!» — неслышно кричал Джонни. «Если бы не ты, она бы и не узнала, что тьма умерла!» — шуршал голос. «Я не хотел находить девушку из сундука!» — Джонни молча отбивался. «Это ее убьет, а если она умрет, мне незачем жить. Кроме нее у меня не было никого родного 20 лет с тех пор, как это все случилось». Элли пришла на вечеринку. Они пытались одурачить меня, представить ее как чужую, но я догадался. Она поднялась наверх в своем вечернем платье, а я напоил ее бренди со снотворным и уложил спать в старом славном сундуке. Никто бы не узнал, если бы ты не заглянул в сундук. Элли бы просто исчезла. Знали бы только я и бабушка, но ты темный. Ты тоже тьма, как Элли, шептал голос. Когда я вижу тебя, я вижу и ее лицо. Так что... Тьма. Рассудок Джонни бился, как пленник. Дядя Флинни. «Дядя Флинни, почему ты называешь Элли тьмой? Почему? Твоя сказка на ночь столько лет все одна и та. Дядя Флинни, о прекрасной даме и тьме, а теперь тьма стала моей учительницей. За что ты убил ее? Что она тебе сделала? Почему ты зовешь ее тьмой? Что значит твоя дурацкая сказка? Я не знаю. Не убивай меня, дядя Флинни. Вода такая холодная и блестящая, я не хочу прятаться под ее холодным блеском». Джонни уцепился за дядю Флинни и повалился вперед так, что оба рухнули в бассейн. Пальцы отпустили его горло. Вода заливала ноздри, пузыри срывались с губ, а они все боролись в темной воде. Когда Джонни вынырнул, из глубины за ним поднялся большой пузырь, потом еще несколько. В глубине проглядывали очертания старческого тела. Но то было и все. Плача навзрыд, Джонни выкарабкался из бассейна. Когда он увидел валяющийся рядом манекен в вечернем платье, такой одинокий, его рыдания перешли в крик. Нога наткнулась на что-то маленькое и твердое. Джонни машинально подобрал черную шахматную фигурку, одну из тех, что дядя Флинни всегда воровал с бабушкиной доски. Сжав ее в кулаке, Джонни невидящими глазами смотрел, как затихают волны в бассейне, где заснул навсегда дядя Флинни. Все было так нелепо. Так нелепо, что и выдержать нельзя. Он повернулся к дому, смаргивая слезы. Зажигались огни, вспыхивали желтые и оранжевые квадраты окон. Отец, крича, бежал по лестнице, распахивалась дверь черного хода, а Джонни, плача, опускал

0: Мама сидела на одном краю кровати, папа на другом. Джонни уже выплакал все слезы и теперь поглядывал то направо, то налево, то на отца, то на мать. «Мам!» Мама не ответила, только слабо улыбнулась и крепко сжала руку Джонни. «Мам, ох, мам!» – пробормотал Джонни. «Я так устал, я не могу заснуть. Почему? Почему, пап?» Он повернулся к отцу. «Что случилось, пап? Я не понимаю!»
1: Видно было, что папе тяжело говорить, но он все же ответил. 20 лет назад, — проговорил он, — дядя Флинни был женат. Его жена умерла родами. Дядя Флинни очень любил свою жену. Она была очень красивой и доброй. А ребенка он возненавидел. Не хотел его видеть. Думал, что это ребенок убил его жену. Ты понимаешь его, правда? Представь, как бы я чувствовал себя, если бы умерла мама». Джонни неуверенно кивнул. На самом деле он не очень понимал. «Дядя Флинни отдал ребенка в приют. И нам не сказал, какой. А девочка выросла, озлобленная на дядю Флинни за то, что он с ней так обошелся. Она ведь не по своей воле родилась, понимаешь, сынок?»
0: «Да, папа».
1: «А месяц назад Элли, выросшая уже девочка, нашла нас и написала письмо. Мы предложили ей место учительницы. Это было только справедливо. Думали, что сохраним все в секрете от твоего дяди, но когда Элли пришла и во время вечера поднялась наверх, дядя Флинни догадался, кто она».
0: Отец помолчал, немного закрыв глаза.
1: «А потом... потом ты нашел ее на чердаке. Мы пытались все скрыть, заставить тебя забыть. Бесполезно. Мы не могли забыть сами. Все должно было выплыть. Так много оказалось поставлено на карту нашей жизни, и мы пытались все замять. Сохранить деньги, репутацию, деловые связи, общественные мнения, хотя все это на самом деле не стоит ни черта».
0: Джонни опустил голову. «Я всюду совал нос. Ты был нашей совестью, очень действенным символом. Ты весь дом переполошил. Дядя Флинни решил, что это ты причиняешь боль матери. Твоя мама, его сестра, после смерти его жены осталась единственным близким ему человеком. И он хотел изобразить, будто я сам утонул в бассейне».
1: Мама внезапно нагнулась и крепко обняла сына.
0: «Прости, Джонни, мы бываем так слепы. Я не думала, что он на такое пойдет».
1: «Когда-нибудь, когда станешь старше, ты поймешь. Бедняжка Элли, она всегда была тьмой. Мир откатывался далеко-далеко.
0: Только больше никаких сказок на ночь, мам. Хорошо?»
1: «Хорошо», — отозвался мамин голос из усталой темноты. Джонни откинулся на подушку. Пальцы его разжались, и на пол со стуком упал и покатился маленький предмет. Джонни заснул, прежде чем черный конь замер на гладком паркете.

Спрек де Камп. Свисток Гальтона.

0: Эдриан Фроум очнулся под резкие согласные звуки речи Дзлиэри. Попытавшись двинуться, он обнаружил, что вишнувианские кентавры привязали его к дереву, и теперь эти твари скачут вокруг него, поигрывая оружием и ликуя.
1: «Думаю, — сказал один из них, — нам надо аккуратно содрать с него кожу и вывалить в соли».
0: Другой заметил:
2: «Лучше вскроем ему брюхо и постепенно вытащим потроха. Обдирать дело ненадежное. Эти земляне часто дохнут, когда дело сделано всего наполовину».
0: Фроум видел, что его коллеги-разведчики действительно исчезли, оставив после себя лишь двух мертвых зебр из шести, с которыми отправлялись в путь, и какую-то разбитую аппаратуру. Голова у него страшно болела. Должно быть, Куинлиан шарахнул его сзади, пока Хаятака валялся без сознания, а потом собрал манатки и смылся, забрав раненого шефа, но оставив Фроума. Дзлиэри перекрикивались друг с другом, пока один не сказал:
1: «Да провалитесь вы со своими выдумками! Никакой медленной смерти, просто пристрелим его, чем одновременно избавимся от него и потренируемся. Первыми выйдут лучники. Что скажете?»
0: Последнее предложение прошло. Они растянулись, насколько позволяла густая растительность. Дзлиэри не были кентаврами в смысле сходства с прекрасными греческими скульптурами. Если вообразить торс гориллы, взгроможденный на туловище тапира, можно получить приблизительное представление об их внешности. У них были большие подвижные уши, покрытые рыжей шерстью, карикатурные подобия человеческих лиц, четырехпалые руки и пучковатые хвосты. Тем не менее, тот факт, что у каждого из них было по две руки и по четыре ноги, вынуждал людей, которые находили их собственное название трудноватым, именовать их кентаврами. Хотя от их наружности уфидия или проксителя душа ушла бы в пятки.
1: «Готовы?» — спросил поклонник стрельбы из лука. «Цельтесь пониже. Его голова пополнит нашу коллекцию, если вы ее не подпортите».
3: «Обождите», — сказал другой. «У меня мысль получше. Один их миссионер рассказывал мне земную легенду про человека, которого господин заставил сбить какой-то плод с головы его сына. Поэтому давайте-ка лучше...»
1: «Нет, тогда ты точно испортишь голову!»
0: И вся шайка возобновила галдеж.
4: «Господи!» — подумал Фроум. «Как они говорят!»
0: Он проверил свои узы, убедившись, что кто-то хорошо потрудился, связывая его. Но хоть он и был крепко напуган, он собрался с духом и взял себя в руки.
1: «Эй, ребята! Я вас спрашиваю, вы чего затеяли?»
0: Они не обратили на него ни малейшего внимания, пока партия Вильгельма Телли не взяла верх, и один из них, с украденным у торговца ружьем, болтавшимся на плече, не приблизился к нему с плодом размером с небольшую тыкву.
1: «А твое ружье стреляет?» — поинтересовался Фроум. «Да», — ответил Дзлиэри. «И пули, подходящие для него, есть».
0: Фроум имел сомнения на этот счет, но все же сказал: «Может, устроим настоящее спортивное соревнование? Каждый из нас поставит себе на голову плот, а другой постарается его сбить».
5: Дзлиэри издал булькающий звук, изображавший смех.
3: «Чтобы ты мог нас подстрелить? Ты нас за придурков держишь?»
0: Фроум решил, что отвечать на этот вопрос не слишком тактично, и продолжал настаивать с искренностью отчаяния.
3: «А знаете, если вы меня убьете, у вас будут сплошные проблемы. А вот если отпустите...»
4: «Проблем мы не боимся», — прорычал подносчик фруктов, пристраивая плот на голове у Фроума.
3: «Думаешь, мы так просто упустим такую красивую голову? Ни разу не видели мы землянина с желтыми волосами на голове и лице».
0: Фроум проклял про себя свою масть, которую он до сей поры лишь гордился, и попытался подыскать очередные аргументы. Думать среди такого гамма было затруднительно. Псевдо-тыква свалилась с глухим стуком. Дзлиэри взвыли, и тот, который ее устанавливал, вернулся и залепил Фроуму по физиономии добрую оплеуху.
3: «Это чтобы ты не дергал головой!»
0: Затем он крепко привязал плот лианой, пропустив ее под подбородком Фроума. Трое Дзлиэри получили команду выйти для первого выстрела.
3: «Ну, смотрите, друзья», — сказал Фроум. «Сами знаете, на что способны земляне, если их...» «Твинь!» Раздались щелчки тетивы, стрелы с резким свистом сорвались с луков. Фроум услышал двойной удар. Тыква дернулась, и он ощутил острую боль в левом ухе.
5: Что-то липкое капало на его голое плечо.
4: Дзлери загалдели. «Первый раунд выиграл Эцнотен!» «Здорово придумал пришпилить его ухо к дереву!» «Для второго выстрела остановись!»
5: «Эй!» Послышался стук копыт, и в поле зрения появилось еще несколько дзлери.
4: «Что тут такое?» Спросил один из них в латунном шлеме с гребнем.
5: Ему пояснили, причем болтали все одновременно.
4: «Значит», — произнес тот, что в шлеме, которого все называли Мишинатвен,
5: Фроум понял, что это должно быть вождь мятежников, отколовшийся от старого Каматабдена. Ходили слухи насчет войны.
4: «Второй землянин оглушил этого, связал и оставил нам? Убив наших ребят, что лежат в кустах?»
5: Он указал на тела двоих дзлери, попавших под пулемет в предшествовавшей схватке. Затем Мишинатвен обратился к Фроуму на бразило-португальском, распространенном в космосе, но говорил очень ломано.
4: «Кто ты есть? Какое имя?»
6: «Я говорю на дзлери», — ответил Фроум. «Меня зовут Фроум. Я из топографической группы из Бембома. Ваши соплеменники сегодня утром без всякого повода напали на нас, когда мы разбивали лагерь и ранили нашего начальника».
4: «Ага! Один из тех, кто измеряет и размечает нашу землю, чтобы ее у нас забрать».
5: «Ничего подобного, мы только хотим...»
4: «Не надо споров. Думаю, надо доставить тебя к Богу.
5: Может, ты сможешь что-нибудь добавить к нашим сведениям о магических знаниях землян? Например, что это?» Мишинатвен показал на обломки, оставленные Куинленом.
4: «Эта штука для разговоров на расстоянии. Боюсь, она разбита настолько, что ремонту не подлежит. Это прибор для определения направления. Тоже сломан. А это...» Мишинатвен показывал на радарный отражатель, алюминиевую конструкцию, напоминавшую одновременно и бумажного змея, и дорожный указатель.
5: Это что-то вроде тотемного столба, который мы хотели установить на горе Эртма».
4: «Зачем? Это моя территория».
5: «Чтобы, наблюдая за ней из Бембома при помощи радара...» «Знаете, что такое радар?»
4: «Конечно, магическое око, чтобы видеть сквозь туман. Продолжай».
5: «Так вот, дружище, чтобы, наблюдая за этим объектом из Бембома при помощи нашего радара, мы могли определить расстояние до горы Эртма, направление и использовать эту информацию на наших картах».
4: Немного помолчав, Мишинатвен сказал: «Для меня это слишком сложно. Что касается гибели двух моих подданных, мы должны учесть тот факт, что они охотились за головами, что запрещено Богом. Только Бог может решить этот вопрос».
5: Затем он обратился к остальным.
4: «Соберите вещи и отнесите вам на Айрат на хранение».
5: Он вывернул стрелу, пригвоздившую ухо Фроума, и перерезал путы землянина коротким крючковатым мечом, напоминавшим огромный нож для резки линолеума.
4: «Залезай ко мне на спину и держись».
5: Хотя Фроуму уже приходилось ездить на зебрах по бездорожью, компания подобрала особую породу зебры Греви, большую, с узкими полосками на крупе, наиболее подходящую для передвижения на вишну, где механический транспорт был нецелесообразен. Он еще не испытывал ничего подобного этой бешеной езде без седла. По крайней мере, он еще был жив и надеялся узнать, кто такой Бог. Хотя Мишинатвен использовал выражение «Джимуа Брцкван» — «Верховный Дух», религия Дзлери представляла собой смесь демонологии и магии низшего порядка, и во главе их пантеона не было даже какого-нибудь кентаврообразного бога-создателя. Или, может, с беспокойством подумал он, доставить к богу означало, что его просто хотят предать смерти в ходе какого-то сложного обряда. Что ж, хоть исследования и накрылись на какое-то время, может, ему удастся что-нибудь узнать насчет пропавшей миссионерши и торговца. Он вышел с Хаятакой, старшим топографом, и Питом Куинленом, новичком, у которого почти не было прошлого, а приличных манер и того меньше. Они с Куинленом действовали друг другу на нервы, хотя Фроум старался сглаживать острые углы. Хаятака, несмотря на все свои технические знания и опыт, был слишком мягким и терпеливым человечком, чтобы держать в узде столь своенравного, как Куинлен, подчиненного. Сначала сбежал проводник Дзлери, и Куинлен завел волынку насчет тоски по дому. Однако Хаятака и Фроум решили попробовать добраться до Эртмы по компасу, хотя путешествие по этой напоминающей бурлящий котел планете с ее непроходимыми джунглями и почти беспрерывными дождями было не слишком приятным. О пропавших землянах они узнали вчера, когда Куинлен вызвал по радио самого команданта Сильву. «И когда вы войдете на землю Дзлиэри, ищите следы Сирата Монката и Элены Милан. Сират Монкат – коммерсант, в основном занимавшийся у Дзлиэри металлоломом, и о нем ничего не слышно уже целый вишнувианский год. Элена Милан – миссионер космотеистов, от которой нет вестей 6 недель. Если они в беде, постарайтесь им помочь и сообщите нам». Закончив сеанс, Куинлен сказал: «Ни черта себе! Будто нам мало здешнего климата, насекомых и туземцев, так еще искать пару идиотов. Как первого зовут? Что-то не очень похоже на земное имя». Хаятака ответил: «Сират Монкат. Он из Таиланда. Это у вас называется Сиамом». Куинлен громко расхохотался. «Ты имеешь в виду пару сросшихся близнецов?» А сегодня утром на лагерь налетел отряд Дзлиэри, следовавших запрещенному старинному обычаю охоты за головами. Они продырявили Хаятаки дротиком обе икры и смертельно ранили 2 зебр, прежде чем Фроум уложил из ручного пулемета 2 и рассеял остальных. Однако Куинлен запаниковал и побежал. Фроум старался быть справедливым и не слишком винил парня. Во время своей первой экспедиции он и сам ударился в панику. Но когда Куинлен все-таки потихоньку вернулся, Фроум спустил на него всех собак и пообещал сделать уничтожающую запись в его личное дело. Потом они перевязали раны Хаятаки, дали старшему топографу таблетку снотворного и стали готовиться к возвращению в Дембом. Должно быть, Куинлен, поразмыслив о крахе своей карьеры, оглушил Фроума и оставил его Дзлиэри, а сам поволок находившегося без сознания шефа обратно в Дембом. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». После пары часов скачки по пересеченной местности отряд, который вез Фроума в Амнейрат, начал пользоваться дорогами. Сейчас они проезжали расчищенные участки, где Дзлиэри выращивали похожие на салат латук растения примерно в человеческий рост, которые они употребляли в пищу. Затем они въехали в город, который человеку показался бы скорее рядом загонов, дополненных конюшнями. Это и был Амнейрат. Позади виднелись очертания горы Эртмы, вершину которой закрывали облака. Фроум с удивлением заметил в одном из загонов с полдюжины зебр. Это присутствие людей. Они подъехали к центру территории и приблизились к скоплению зданий, закрытых сооружений из столбов с натянутыми между ними циновками. Кавалькада прогорцевала к самому большому сооружению. Вход преградили несколько Дзлиэри с копьями, щитами и в шлемах. «Скажите Богу, у нас для него кое-что есть», — сказал Мишин Атвен. Один из охранников удалился внутрь и вскоре вышел обратно. «Входите», — сказал он. «Только ты и 2 твоих воинов, Мишин Атвен. И землянь». Когда они шли по лабиринту переходов, Фроум слышал шум дождя на циновках сверху. Он отметил, что это странное жилище устроено более цивилизованно, чем можно было ожидать от Дзлиэри, которые, хоть и обладали некоторым интеллектом, были слишком порывисты и сварливы, чтобы воспользоваться плодами цивилизации. Они пришли в помещение, задрапированное шторами из местных тканей, украшенные несколькими кучками развешанного крест-накрест оружия Дзлиэри, луков, копий и тому подобного. «Слезай», — велел Мишин Атвен. «Бог, это землянин по имени Фроум, которого мы нашли в лесу. Фроум — это бог». Фроум покосился на Мишин Атвена, чтобы понять, надо ли простираться ниц на глинобитном полу или нет. Но поскольку Дзлиэри взирал на свое божество вполне буднично, Фроум обратил взгляд на невысокого коренастого человека с плоским восточным лицом, вооруженного пистолетом и сидевшего в старом кожаном кресле, изготовленном явно человеческими руками. Фроум кивнул и сказал: «Приятно познакомиться, старина бог. А вас, случайно, не до обожествления, вас звали Сират Монкат?» Человек слегка улыбнулся, кивнул и обратил свое внимание на трех дзлеери, которые...

0: сказал по-португальски.
1: «Расскажите нам, как вы попали в такой переплет, сеньор Фроум?»
0: Фроум, не найдя в себе сил придумать ложь, заменившую бы простую правду, рассказал Сирату о ссоре с Куинлианом и о том, что за этим последовало.
1: «Да уж», — произнес Сират, — «можно подумать, что вы просто пара моих дзлери. Впрочем, мне известно, что среди землян иногда возникает такая враждебность, особенно когда несколько человек вынуждены находиться рядом в течение длительного времени. Каковы были бы ваши действия, если бы я вас освободил?»
0: «Думаю, попытался бы пробраться обратно в Бэмбом, если бы вы одолжили мне зебру и немного еды».
1: Сират покачал головой, продолжая улыбаться улыбкой чеширского кота. «Боюсь, это за пределами целесообразности. Но почему вы так торопитесь вернуться? После размолвки, о которой вы уведомили меня, вас вряд ли ожидает теплый прием. Ваш коллега изложит свою историю таким образом, чтобы представить вас в самом невыгодном свете».
0: «И что же тогда?» — поинтересовался Фроум, подумав, что коммерсант, похоже, в юности проглотил целый словарь. Ему пришло в голову, что Сират решил его не отпускать, а наоборот использовать. Хотя в перебежчике Фроум не собирался, большого вреда не будет, если он поводит коммерсанта за нос, пока не разберется, что к чему.
1: «Вы инженер с высшим образованием?» — спросил Сират.
0: Фроум кивнул. «Лондонский университет. Гражданское строительство».
1: «С механической мастерской управитесь?»
0: «Я не специалист по машинам, но основы знаю. Вы меня нанимаете?»
1: Сират улыбнулся. «Насколько я понимаю, вы, как правило, предвосхищаете меня на несколько шагов. Грубо говоря, именно это я и имел в виду. Мои дзлери достаточно неплохо работают с металлом, однако им не хватает прилежания. Более того, я нахожу затруднительным разъяснять более сложные действия созданием из домашинной эры. И, наконец, сеньор, вы прибыли сюда в не слишком благоприятный для вас момент, когда я работаю над проектами, вести о которых я не хотел бы распространять. Вы меня понимаете?»
0: Фроум сходу прикинул, что Сират нарушает инструкцию Межпланетного Совета номер 368, раздел 4, подраздел 26, параграф 15, который запрещает передавать техническую информацию разумным, но отсталым и воинственным существам типа Дзлери без особого на то разрешения. Сильва об этом должен знать. Впрочем, высказался он кратко. «Посмотрю, что могу сделать».
1: «Хорошо». Сират поднялся. «Я подлатаю вам ухо, а затем сам покажу мастерскую. Проводи нас, Мишинатвен».
0: Сиамец шел впереди по лабиринту выложенных из сыновок проходов, пока они не вышли в крытый переход, соединивший дворец со скоплением построек поменьше, в которых кто-то колотил по наковальне, кто-то работал напильником, а кто-то еще раздувал мехи в примитивной кузнице. В большом помещении несколько дзлери работали с металлическими деталями на станках местного изготовления, в том числе токарным, приводимым в действие кривошипом и сверлильным. В одном углу громоздилась куча поломанного местного оружия и инструментов. Оглядев помещение, Фроум увидел стойку с несколькими десятками двуствольных ружей. Сират подал одно из них Фроуму.
1: «Двухсантиметровые, гладкоствольные, простейшей конструкции. Мои дзлери пока еще не доросли до усложненных автоматических устройств, не говоря уж о шокерах, парализаторах и тому подобном оружии. Поэтому ружья, которые они экспроприируют у торговцев, редко остаются в употреблении надолго. Они не чистят оружие, не верят, что каждому ружью нужны соответствующие боеприпасы. Поэтому ружья вскоре выходят из строя, а они не способны осуществлять ремонт. Но с учетом того, что мы еще не доросли до нарезных стволов, и что в джунглях ограниченная видимость, подобный образец с 8-миллиметровой картечью столь же эффективен, как и современное оружие. Так вот», — продолжал он, — «я подумываю о том, чтобы назначить вас старшим в моих мастерских. Сначала вы пройдете курс подготовки, поработав в каждом отделении по очереди в течение нескольких дней. Что касается вашей лояльности, тут я надеюсь, что здравомыслие не позволит вам попытаться отбыть из этих угодий. Сегодня вы начнете с сортировки лома, а по завершении урочных часов

0: Мишин Атвен проводит вас в вашу обитель. Поскольку мои дзлеери еще не доросли до монетарной экономики, вы будете вознаграждены медными слитками. И, наконец, надеюсь провести сегодняшний вечерний досуг в вашем обществе. Помещение для сортировки было завалено кучами лома, как человеческого, так и туземного происхождения. Сортировщик Идзнамен обрушил на Фроума элементарные вещи, вроде того, как отличить латунь от железа. Когда Фроум нетерпеливо сказал: «Да-да, я это знаю», Идзнамен окинул его сердитым взглядом и продолжал в том же духе. Тем временем в душе у Фроума нарастало негодование. В целом он был покладистым человеком, но щепетильным в отношении своих прав, и теперь в нем кипела ярость по поводу того, что его, гражданского служащего могущественной компании, удерживает какой-то перебежчик. Во время лекции Фроум рыскал по кучам, переворачивал обломки. Ему показалось, будто он узнал якорь мотора, недавно пропавший из бембома. Потом ему попался огромный медный чайник с пробитым дном. Наконец он обнаружил оборудование своей топографической группы, включая радарный отражатель. Несколько часов спустя его, уставшего и грязного, отпустили, и Мишин Атвен отвел его в небольшую комнатенку в том же здании. Здесь он обнаружил кое-какие простые приспособления для мытья. Он решил было избавиться от рыжей щетины в связи с предстоящим ужином у бога, но Мишин Атвен не знал, что такое бритва. Дзлиери никуда не отходил, не выпуская Фроума из виду. Сират, очевидно, ничего не хотел пускать на самотек в отношениях со своим новым помощником. В назначенное время Мишин Атвен проводил его во дворец, в столовую Сирата, убранную весьма изящно. Кроме нескольких охранников Дзлиери, там было уже двое людей. Сират Монкат и невысокая смуглая девушка, изящно сложенная, но одетая в очень простой земной наряд, состоявший из большего числа предметов, чем люди обычно носили на этой бурлящей планете. Сират сказал: «Дорогая, позвольте представить сеньора Эдриана Фроума». «Сеньор, с невыразимым удовольствием представляю вам сеньориту Элену Милан». «Не желаете выпить?» — добавил он, предлагая бокал Мойхады. «Не возражаю», — ответил Фроум, примечая, что у Сирата уже есть бокал, а вот у мисс Милан нет. «Это противоречит ее убеждениям», — сказал Сират. «Надеюсь исцелить ее от столь неоправданного экстремизма, но на это требуется время. А теперь изложите нам свои недавние приключения еще раз». Фроум подчинился. «Что за история?» — заметила Элена Милан. «Итак, ваша красивая североевропейская масть чуть не привела вас к смерти. Вам, северянам, лучше держаться холодных планет типа Ганеши. Хотя я вовсе не верю в дурацкую теорию Жункейроша о превосходстве средиземноморской расы».
1: «Возможно, здесь есть здравое зерно в том, что касается Вишну», — ответил Фроум. «Я замечаю, что здешний климат тяжелее действует на таких, как Вандерграхт и я, чем на уроженцев тропиков вроде Мехталала. Но мне, наверное, лучше выкрасить волосы в черный цвет, чтобы у этих парней не возникало желания позаимствовать мою голову в качестве сувенира».
0: «Я искренне сожалею о данном инциденте», — сказал Сират. «Но, возможно, в этой неудаче есть и только удачи. Кажется, есть поговорка насчет того, что нет худа без добра. Зато теперь, как вы можете заметить, я располагаю опытным механиком и еще одной представительницей рода человеческого, с которой могу общаться. Представить себе не можете, что за тоска видеть одних только инопланетян».
1: Фроум внимательно на них посмотрел. Так вот она, пропавшая миссионерка. Во всяком случае, у нее дружелюбная улыбка и низкий приятный голос. Он без обиняков поинтересовался: «А как сюда попала мисс Милан?» Ответила Элена Милан:
2: «Я продвигалась с группой Дзлеери вглубь территории Мишин Атвена, когда на мой отряд напало какое-то чудовище и сожрало одного из проводников. Наверное, оно сожрало бы и меня, не появись мистер Сират, который пристрелил зверюгу. И вот теперь...»
0: Она взглянула на Сирата, а тот заметил со своей обычной улыбкой:
3: «И вот теперь она считает для себя затруднительным свыкнуться с мыслью о том, чтобы стать основательницей династии».
1: «То есть...» не понял Фроум.
2: «О, разве я не поставил вас в известность? Меня обуревают значительные амбиции, благородного свойства, можно сказать, пожалуй. Ничего такого, на мой взгляд, что потребовало бы от меня иметь дело с Бэмбомом, но надеюсь, что еще до истечения значительного срока под моим суверенитетом окажется значительная территория. Я уже управляю народом Мишинатвена во всех практических делах и через несколько недель намереваюсь аннексировать и земли старика Каматопдена. Затем очередь дойдет и до племени Ромели, что живет за Бэмбомом».
1: Он имел в виду еще один вид разумных существ на этой планете – обезьяноподобных с шестью конечностями, которые постоянно враждовали с Злиери.
0: «Вы видите себя императором планеты?» – спросил Фроум. «Об этом непременно следует срочно доложить его начальству в Бэмбоме».
1: Сират изобразил протестующий жест.
3: «Мне не следует применять столь экстравагантный термин. Пока, по крайней мере. Это планета с большой площадью суши. Однако, вы правильно поняли идею в целом. Под объединенным правлением я смогу привить истинную культуру Злиери и Ромели, которые они никогда не достигнут, оставаясь враждебными племенами». Он хохотнул. «Один психолог как-то заявил, что у меня комплекс власти вследствие небольшого роста. Возможно, он был прав. Но разве это повод отказаться от использования этого свойства ради благой цели?»
1: «А при чем тут мисс Миллан?» — поинтересовался Фроум.
3: «Мой дорогой Фроум, эти первобытные существа в состоянии понять династический принцип, но они слишком отсталые для ваших маловразумительных демократических идеалов, что отчетливо показал провал попыток научить их управлению. Следовательно, нам необходима династия. И я избрал мисс Миллан, дабы она помогла мне основать ее».

Продолжение рассказа с Прага де Кампо «Свисток Гальтона» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрэг де Камп. Свисток Гальтона. Продолжение.

Поведение Элены изменилось резко и заметно. «Никогда», — ледяным голосом заметила она. «Если я когда-нибудь и выйду замуж, то это случится не раньше, чем космос повлияет на мою духовную сущность лучом своей священной любви». Фроум подавился выпивкой, поразившись, что такая милая девушка способна нести такую чушь. Сират улыбнулся. «Она изменит свое мнение. Бедное дитя. Она еще не осознает, что для нее является благом». Элена же на это сказала: «Он блуждает во тьме кармы, накопленной в течение многих жизней, мистер Фроум, а потому не способен постичь духовные истины». Сират широко ухмыльнулся. «Просто какой-то ослепленный старый невежда. Надеюсь, любовь моя, вы найдете нашего гостя более податливым в отношении ваших духовных призывов». «Судя по цвету его ауры, да». Фроум при этом нервно оглянулся. «Если сердце его исполнено космической любви, я могла бы направить его стопы на семиступенную тропу к единению с бесконечностью». Фроум чуть не заявил, что не станет безучастно смотреть, как земная женщина подвергается принуждению, по крайней мере, пока он здоров, но передумал. Подобная несдержанность могла принести больше вреда, чем пользы. Тем не менее, Эдриан Фроум мысленно поклялся помочь Элене. Поскольку хоть он и напускал на себя маску прожженного циника в отношении к женщинам, в глубине души оставался сентиментальным чудаком, когда ему хоть слегка казалось, что некая дама попала в беду. «Вернемся к менее возвышенным материям», — сказал Сират. «Как обстоят дела в Дембоме, мистер Фроум? Информация, доставляемая мне моими дзлеери, нередко доходит в искаженном виде». После этого ужин протекал достаточно спокойно. Фроум заключил, что Сират, несмотря на свою чрезвычайно напыщенную манеру говорить, проницательный и довольно обаятельный человек, хотя явно из тех, кто не терпит никаких препятствий на своем пути. Девушка тоже очаровала его. Казалось, в ней соединились два совершенно разных человека. Милая, симпатичная девушка, весьма привлекательная, на его взгляд, и жрица темных сил, внушавшая ему чуть ли не страх. Когда Сират отпустил гостей, Дзлеери вывел их из комнаты. Мишинатвен дождался, пока Фроум не уляжется. Фроуму пришлось несколько раз передвигать кровать, чтобы дождевая вода не капала сквозь потолок из циновки, прежде чем его покинуть. А сам Фроум настолько устал, что ему было уже все равно, приставили к нему охрану или нет.

0: следующие дни Фроум узнал побольше о работе мастерской и освежил свои слесарные навыки. Еще он привык к тому, что за ним по пятам ходит Мишина Твен или какой-нибудь другой Дзлери. По его мнению, ему надо было разрабатывать побег. И он чувствовал себя виноватым за то, что толковый план никак не приходил в голову. Сират держал при себе охрану, а Фроум находился под постоянным наблюдением. И если бы даже Фроум мог улизнуть от своих стражей, что дальше? Даже если Дзлери его при этом не поймают, а они наверняка его схватят, если его не сожрет какой-нибудь хищник здешних джунглей, без компаса он безнадежно заблудится, не пройдя и километра, и вскоре умрет от авитаминоза, неизменно поражавшего землян, пытавшихся питаться исключительно вишнувианской пищей. А пока ему нравилось возникающее от прикосновения к прочному металлу ощущение своего мастерства, а встреченных здесь людей он нашел вполне сносными в общении. Как-то вечером Сират сказал: «Эдриан, я хочу взять вас завтра с собой, чтобы вы стали свидетелем планируемых мною учений». «С удовольствием», — откликнулся Фроум. «А вы, Элена, поедете?»
1: «Не желаю наблюдать за приготовлениями к жестокому преступлению», — ответила она.
0: Сират рассмеялся. «Она все еще надеется превратить Дзлери в пацифистов. С тем же успехом можно учить лошадь играть на скрипке». Она попыталась сделать это с вождем Каматобденом, и тот просто счел ее умалишенной.
1: «И все же я принесу просвещение этим заблудшим душам», — твердо сказала она.

0: Учения проходили на большой просеке неподалеку от Амнейрада. Сират восседал на оседланной зебре, наблюдая, как эскадроны Дзлеери осуществляют маневры с головокружительной скоростью. У некоторых было туземное оружие, другие были снабжены новыми ружьями. Подразделение копейщиков цепью стопотом проносилось через поле. Затем на поле выбегали мушкетеры, залегали за пнями и изображали стрельбу, а потом они вскакивали и рассыпались по окружающим зарослям, чтобы вновь собраться в другом месте. Была и стрельба по мишеням, напоминающим тарелочки, но беспорядочной пальбы не наблюдалось. Сират держал боеприпасы к новым ружьям под замком и выдавал их только для конкретных задач. Фроум не думал, что Сират собирается нападать на Бэмбом пока. Но, несомненно, он вполне мог обрушиться на соседние вишнувианские племена, войска которых являли собой крикливые шайки по сравнению с его войсками. А потом... Сильва должен узнать об этом. Казалось, Сират руководит передвижениями по полю, хотя он не давал знаков и ничего не говорил. Фроум подобрался к нему достаточно близко, чтобы увидеть у него во рту маленькую медную трубочку, в которую он дул. Фроум вспомнил. Это же свисток Гальтона. Он выдает ультразвук, и на земле кое-кто подзывает им собак. Должно быть, верхний предел слуха у Дзлеери выше 20 тысяч герц. За ужином в тот вечер он спросил Сирата, каким способом тот подает сигналы. «Так я и думал, что вы будете строить догадки по этому поводу. Я разработал систему сигналов, что-то вроде азбуки Морзе. Нет особого смысла использовать свисток против враждебных Дзлеери, поскольку они тоже способны его воспринимать. Но вот с людьми или ромели... Представьте, например, неких злонамеренных землян, задумавших напасть на меня в моей резиденции в отсутствие охраны. Один свисток... И Дзлеери сбегутся, а негодяи даже не будут знать, что я их позвал. «Это напоминает мне о том, — продолжал авантюрист, — что я хотел поручить вам начать завтра делать еще 20 таких же для моих офицеров. Я решил научить их пользоваться этим приспособлением. И должен попросить поторопиться, поскольку на ближайшее будущее я замыслил большой поход». «Поход на Каматопдена?» — спросил Фроум. «Можете думать так, если вам угодно. Не следует бояться, Элена. Я буду осторожен. Ваш рыцарь вернется».
1: «Возможно, — подумал Фроум, — именно этого она и опасается».

0: Фроум осмотрел свисток Гальтона, оставленный ему сиратом. Теперь уже он отвечал за всю мастерскую и знал, где можно найти кусок медной трубки, наверное, от топливной системы какого-то вертолета, подходящей для изготовления дубликатов свистка. С помощью одного туземца к вечеру он выполнил заказ, а еще один свисток Дзлери испортил. Сират пришел из дворца и сказал: «Отлично, дорогой Адриан. Вместе мы далеко пойдем. Вы должны простить меня за то, что я не пригласил вас поужинать со мной сегодня, но я вынужден провести совещание с моими офицерами. Может быть, вы с мисс Миллан поужинаете в мое отсутствие?» «Конечно, дом Сират», — ответил Фроум. «С удовольствием». Сират погрозил пальцем.
1: «Однако позвольте предостеречь вас от излишне настойчивых попыток употребить свое обаяние в отношении моей подопечной. Столь неопытная девушка может счесть высокого молодого англичанина весьма привлекательным, а итоги могут оказаться весьма плачевными для всех, имеющих к этому отношение».
0: Когда подошло время ужина, Фроум занял свое место за столом напротив Элены Миллан. Она сказала:
1: «Будем говорить по-английски, поскольку некоторые наши друзья...» — она имела в виду вездесущих охранников Дзлери — «тоже немного знают португальский». «Ой, Адриан, я так боюсь!»
0: «Чего? Сирата? Что-то еще случилось?»
1: «Он намекает, что если я не соглашусь с его династическими планами, он прибегнет к принуждению. Вы понимаете, что это значит?»
0: «Да. И вы хотите, чтобы я вас спас?»
1: Я была бы очень благодарна, если бы вы смогли это сделать. Хотя нас учат смиряться с подобными несчастьями и относиться к ним как к заслуженному в прошлых инкарнациях, вряд ли я это выдержу. Я убью себя».
0: Фроум немного подумал. «Не знаете, когда он отправляется в поход?»
1: «Послезавтра. А завтра вечером Злеери будут пировать».
0: «Это означало дикую оргию, и Сират может воспользоваться этим случаем для продолжения династии. Кроме того, всеобщая сумятица давала шанс на удачный побег». «Попробую что-нибудь придумать», — сказал Фроум. На следующий день Фроум обнаружил, что его помощники беспокойны и непослушны больше обычного. Около полудня они его покинули.
2: «Будем готовиться к пиру!» — крикнули они. «К черту работу!»
0: Мишин Атвен тоже исчез. Фроум остался один, погрузившись в раздумья. Потом он прошелся по мастерской, перебирая куски материала. Он заметил свисток Гальтона, лежавший там, куда он его забросил накануне, оставшийся кусок медной трубки, из которой он тоже делал свистки, и большой медный чайник, который он так и не удосужился отскрести или починить. Идея начинала постепенно приобретать очертания. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Фроум отправился в кузницу и разжег печку. А когда она достаточно нагрелась, он припаял толстую заплату на дырку в чайнике изнутри, где будет самое большое давление. Проверив чайник, он больше не обнаружил протечек. Отпилив затем кусок медной трубки, он изготовил еще один свисток Гальтона, использовав испорченный в качестве образца. В помещении, где были свалены разные обломки, он подобрал кусок пластика, из которого изготовил герметичную прокладку, чтобы установить ее между чайником и крышкой. Сняв с чайника дужку, он изготовил ручку покороче и присоединил ее так, чтобы она прижимала крышку к прокладке. Под конец он сделал из листовой меди небольшой конический переходник, припаял его к носику чайника, а к переходнику припаял свисток. У него получился герметичный чайник, носик которого заканчивался свистком. Подошло время ужина. У Сирата было шумное и веселое настроение, и майхады он выпил больше обычного.
3: «Завтра мы бросим жребий», — сказал он. «Какой там древний полководец что-то сказал насчет жребия, переправляясь через реку? Наполеон? Как бы там ни было, выпьем за завтрашний день!»
0: Картинным жестом он поднял кубок.
3: «Так вы не изменили решение, Элена?»
4: «Прискорбно.
3: Вы не знаете, чего лишаетесь. Что ж, давайте приступим к трапезе, пока мой повар не сбежал к бражникам.
0: Снаружи донеслось пьяное пение Дзлиери и шум драки. По дворцу разнесся пронзительный визг самки Дзлиери и топот и гогот преследовавшего ее самца. Эти беспокойные звуки помешали продолжать беседу с прежним блеском, которым она обычно отличалась. По окончании ужина Сират сказал:
4: «Эдриан, вы должны меня простить. Мне еще предстоит чрезвычайно ответственное дело. Прошу вас вернуться в свои апартаменты. Но вас, Элена, покорно прошу остаться на месте».
0: Фроум посмотрел на них, потом на охранников и вышел. Минуя переход, он заметил толпу Дзлиери, отплясывавших вокруг большого костра. Сам дворец выглядел почти опустевшим. Вместо того, чтобы пойти к себе, Фроум отправился в мастерскую. Запалив факел, чтобы освещать дорогу, он пошел с чайником к колонке и до половины налил в него воды. Вернувшись в мастерскую, он водрузил чайник на топку сверху, придавил крышку, помешал угли и качал мехи, пока огонь не разгорелся. Порывшись в той части мастерской, где находились инструменты и оружие, он подобрал себе копье с трехметровым древком и широким полуметровым наконечником с заточенными краями. С ним он вернулся в кузницу. После долгого ожидания в воздухе перед носиком чайника появилось небольшое облачко пара, переросшее в длинную, с силой врывавшуюся струю. Фроум ничего не слышал, но прикосновение куском металла к носику показало ему, что свисток вибрирует с огромной частотой. Помня о том, что ультразвук имеет направленное действие, Фроум рассек циновки стен наконечником копья, открыв кузницу в нескольких направлениях. Затем он вернулся во дворец. Он уже хорошо ориентировался. Личные покои Сирата, состоявшие из гостиной, спальни и ванной, располагались ближе к центру лабиринта. Пройти туда можно было лишь через постоянно охраняемый вход в гостиную. Фроум прошел по коридору вдоль покоев и завернул за угол к двери, ведущей в гостиную. Он прислушался, приложив ухо к циновке. Хотя из-за шума на улице трудно было что-нибудь разобрать, ему показалось, будто он слышит в покоях Сирата звуки борьбы, а из коридора послышались голоса Дзлиери. Он подкрался к углу коридора и услышал:
5: «Не иначе, как демоны наслали на нас этот звук! От него у меня голова чуть ли не раскалывается!»
2: «Это похоже на свисток бога», — откликнулся другой голос. «За исключением того, что доносится не из его палат и звучит постоянно. Попробуй заткнуть уши вот этим».
0: Первый голос, очевидно принадлежавший одному из постоянных стражников, сказал:
5: «Это почти не помогает! Постой тут на страже, а я поищу нашего лекаря».
2: «Постою, но пришли кого-нибудь вместо себя, поскольку бог нас не поймет, если увидит только одного. И побыстрее, этот звук сводит меня с ума!»
0: Звук копыт Дзлиери удалился. Фроум ухмыльнулся. Он мог бы напасть на оставшегося охранника, но раз уж у этого парня в ушах затычки, можно сделать проще. Спальню Сирата от гостиной отгораживали жалюзи, заменявшие двери. Фроум отсчитал шаги, чтобы наверняка оказаться напротив спальни. Затем он всадил в циновке копье, рассек наконечником сверху вниз и через разрез ворвался в спальню размером с баскетбольную площадку. Сират Монкат поднял голову, оторвавшись от своего занятия. Он уже привязал руки Элены к стойкам в изголовье кровати так, что она лежала навзничь, и теперь, несмотря на ее сопротивление, привязывал ее лодыжку к стойке у изножья. Он являл собой картину завоевателя, решившего положить начало своей династии со всеми удобствами.
6: «Эдриан!» —
0: вскричала Элена. Рука Сирата метнулась к бедру, и в ней ничего не оказалось. Самая большая надежда Фроума оправдалась. Он предполагал, что Сират на этот раз может отложить пистолет. Фроум рассчитывал, что если застанет Сирата вооруженным, то метнет в него копье. Теперь же он мог действовать наверняка. Держа огромное копье обеими руками, словно винтовку со штыком, он устремился на Сирата. Тот вскочил на кровать и спрыгнул на пол с противоположной стороны, пытаясь нашарить свисток. Фрум вслед за ним запрыгнул на кровать, но споткнулся о привязанную ногу Элены и чуть не растянулся во весь рост. Равновесие он восстановил, лишь проскочив чуть ли не половину комнаты. Тем временем Сират, увернувшийся от броска Фроума, поднес свисток к губам, и его большие щеки надулись от усилия. Фроум приготовился к следующему броску. Сират продолжал дуть, причем выражение его лица менялось от самоуверенного до тревожного, поскольку никто не появлялся. Фроум знал, что ни один злеерь в округе ничего не услышит из-за постоянного звука, исходившего от свистка на чайнике. Но Сират, который никак не мог слышать в ультразвуковом диапазоне, не подозревал, что его сигналы заглушаются. Когда Фроум снова двинулся на Сирата, тот швырнул стул, пролетевший со страшной силой. Одним краем он скользнул по костяшкам пальцев Эдриана, а другим нанес удар в лоб, от которого он отлетел назад. Сират снова метнулся по комнате на коротких ножках и рванул со стены кучку туземного оружия, которым он украшал дворец. На пол с грохотом свалились пара перекрещенных боевых топоров, гисарм и медный щит. Когда Фроум оправился от столкновения со стулом, Сират уже вооружился щитом и топором. Он крутанулся и поднял щит, чтобы закрыться от удара копьем, а затем ударил топором, не попал и чуть не потерял равновесие. Фроум успел отскочить назад. Сират преследовал его, продолжая наносить удары. Фроум отступал, не отражая удары, поскольку опасался, что противник может разрубить копье, а потом снова пошел в наступление, делая выпады в сторону головы Сирата, ног, незащищенной руки. Они стали кружить, и копье время от времени ударялось о щит. Фроум обнаружил, что может держать Сирата на расстоянии, но обойти щит оказалось непросто. Так они и кружились, осыпая друг друга ударами. Сират на мгновение замешкался, и Фроум направил копье в его левое бедро прямо над коленом. Но недостаточно точный удар лишь сильно порвал Сирату штаны и нанес ему скользящую рану. Сират прыгнул вперед, размахивая топором, и прижал Фроума почти к стене, прежде чем тот смог остановить его контрвыпадами. Они снова закружились. Потом Сират, оказавшийся вдруг между Фроумом и дверью в гостиную, стремительно швырнул топор во Фроума, бросил щит, развернулся и рванулся к закрытой шторой двери с воплем «На помощь!». Фроум увернулся от топора, который все же сильно ударил его в плечо. Оправившись, он увидел, что Сират уже почти ускользнул и вот-вот откинет штору. Он никак не мог перехватить сиамца до того, как тот выскочит в гостиную и призовет на помощь своих нерадивых стражей. Фроум метнул копье, словно дротик. Древко промелькнуло в воздухе, острие вонзилось в широкую спину Сирата и наполовину вошло в тело. Сират упал вперед лицом вниз, судорожно цепляясь за ковер и хватая воздух. Изо рта у него хлынула кровь. Фроум подскочил к тому месту, где лежал несостоявшийся император, и выдернул копье. Он занес его, готовый ударить снова, но Сират перестал шевелиться. Эдриан почти сожалел о случившемся. Но времени на гамлетовские раздумья не оставалось. Вытерев наконечник об одежду Сирата, он подошел к кровати и перерезал острым краем наконечника путы Елены. Не дожидаясь ее объяснений, он сказал: «Если поторопимся, то сможем уйти, пока они не спохватились. И то, если только стражники не слышали шума».
6: «Они подумают, что это я и он», — ответила она. «Прежде чем он заволок меня сюда, он велел им не входить, чтобы они не услышали, если только он не свистнет».
0: «Поделом ему. Я схожу, разыщу пару зебр. Где его чертов пистолет?»
6: «В этом ящике», — сказала она, показывая. «Он запер его туда, поскольку, наверное, боялся, что я могу выхватить у него оружие и пристрелить его, как будто я могу убить хоть какое-то разумное существо».
0: «А как мы туда?» — заговорил Фроум и умолк, увидев на ящике наборный замок. «Боюсь, не выйдет. А ящик с боеприпасами в кладовке?»
6: «Там тоже кодовый замок».
0: Фроум выругался. «Похоже, нам придется отправляться в путь без оружия. Пока меня не будет, постарайтесь собрать на кухне в мешок еду и все, что покажется вам полезным». И он выскользнул через разрез в стене. Выбравшись из дворца, он постарался изобразить, будто направляется куда-то по самым обычным делам. Дзлиери, сбросив остатки сдержанности, слишком отдались веселью, чтобы обращать на него особое внимание, хотя один или два прорычали что-то вроде приветствий в его адрес. Поймать зебру, однако, оказалось непросто. Животные метались по загону, легко уворачиваясь, когда он пытался схватить их за уздечки. В конце концов он окликнул одного знакомого Дзлиери.
7: «Мзумели Цен, помоги, если можешь! Бог хочет прокатиться!»
5: «Подожди, пока закончу то, чем занимаюсь», — ответил Дзлиери.
0: Фрум дождался, пока Мзумели Цен закончит то, чем занимался, и подошел помочь отловить трех зебр. После этого животные довольно смирно последовали за Фроумом в дворец. Привязав их к ограде с обратной стороны, он отправился в мастерскую, где рылся, пока не нашел мачете и топорик. Еще он прихватил радарный отражатель, который хоть и был слегка помят, но имел вполне рабочий вид. Вернувшись, он обнаружил, что Элена набрала мешок продуктов, взяла запас спичек и еще кое-что. Погрузив все это на одну из зебр, они оседлали двух других. Когда они выехали из Амнайрада, буйное веселье у Дзлиери было в самом разгаре. На следующий день, когда они начали подниматься по склону горы Эртмы, Фром поднял руку и сказал: «Послушайте». Сквозь густые заросли вишнувианских джунглей они услышали громкие голоса Дзлиери. Затем до них донеслись звуки толпы, двигавшейся по тропе. Фроум и Елена быстро переглянулись и пустились в галоп. Преследователи, похоже, двигались тоже быстро, поскольку доносившиеся от них звуки становились все громче и громче. Фроум заметил позади блеск металла. По возгласам Дзлиери он понял, что и они их увидели. «Вы поедете дальше, а я уведу их от тропы и постараюсь от них оторваться», — сказал Фроум.
6: «Нет, я вас не оставлю».
7: «Делайте, что говорю!»
6: «Но...»
7: «Вперед!» — рявкнул он так яростно, что она подчинилась.
0: Потом он сидел, дожидался, пока они появятся в поле зрения, стараясь побороть страх, поскольку не питал никаких иллюзий насчет своих шансов оторваться от Дзлиери в их родных джунглях.

Чем же закончится история, описанная Спрэгом де Кампом в рассказе «Свисток Гальтона»? Вы узнаете об этом в следующей части модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Спрайк де Камп. Свисток Гальтона. Окончание. Они толпой неслись по тропе в его сторону с ликующими криками. Если бы только у него было ружье. Во всяком случае, похоже, у них тоже нет. У Дзлери было в наличии всего несколько стреляющих ружей, не считая дробовиков, патроны для которых оставались под замком, и им пришлось разделить оружие между многочисленными маленькими отрядами, отправившимися на поиски во все стороны от центра. Фроум повернул зебру в сторону джунглей. Здесь, слава богу, заросли были не такими густыми, как внизу, где джунгли в стороне от троп были практически непроходимыми. Он ударил пятками своего скакуна, и тот помчался неровным галопом. Фроум безуспешно пытался закрыть лицо от веток. Его кожу раздирали колючки, а правой ногой он крепко ударился о ствол дерева. Когда Дзлиери рванулись с тропы вслед за ним, он направил зебру по широкой дуге вокруг них, чтобы снова выйти на тропу уже позади преследователей. Когда он достиг тропы и мог уже открыть глаза, он увидел, что вся толпа, возглавляемая Мишинатвеном, его догоняет. На повороте приспешник Сирата срезал угол и выскочил на тропу рядом с землянином. Фроум нащупал мачете, болтавшееся у левой ноги. Дзлери приближался к нему справа, подняв копье для удара.
1: «Обманщик! Бога-убийца!» – завопил Мишинатвен, скакавший рядом, и ударил.
0: Но Фроум успел разрубить древко, и наконечник, царапнувший Эдриана по руке, упал на землю. Мишинатвен с размаху ударил Фроума остатком древка по плечам. Эдриан нанес ответный удар и услышал звон подставленного щита. Мишинатвен выхватил короткий меч. Фроум отбил первый удар, потом ударил по руке Дзлиери с мечом и почувствовал, что клинок попал в кость. Меч выпал. Тогда Фроум схватился левой рукой за щит, дернул его вниз и продолжал наносить удары, пока его противник не рухнул на землю вместе со щитом. Остальные продолжили преследование. Оглянувшись, Фроум увидел, что они остановились возле павшего вождя. Фроум натянул поводья. Лучшая защита — это нападение. Если их сейчас атаковать... Он развернул зебру и с диким криком поскакал на них, размахивая окровавленным клинком. Не успел он до них добраться, как они с отчаянными воплями рассыпались по зарослям. Он продолжал скакать уже среди них вверх по длинному подъему, пока они не остались далеко позади, а ему пришлось замедлить ход из-за усталости зебры. Когда он, наконец, догнал Элену Миллан, она посмотрела на него с ужасом. Он не понял почему, пока не сообразил, что забрызганный кровью представляет собой устрашающее зрелище. Несколько оставшихся километров они прошли пешком, обводя зебр вокруг огромных валунов, усеявших вершину, и подстегивая животных, чтобы заставить их вскакивать на крутые склоны. Добравшись до самого верха, они привязали зебр к кустам и растянулись на земле, чтобы отдохнуть.
2: «Слава космосу! Добрались!» — сказала Елена. «Я больше не в состоянии сделать ни шагу».
0: «Еще не все», — заметил Фроум. «Как только немного отдышимся, надо установить отражатель».
2: «Но здесь мы в безопасности?»
0: «Ни в коем случае. Эти Дзлиери вернутся в Амнейрат, приведут все племя и обложат гору кругом, чтобы мы не ускользнули. Нам остается надеяться лишь на то, что отражатель спасет нас вовремя». Он тут же заставил себя подняться и приступил к работе. Через полчаса ему удалось с помощью Элены установить отражатель на столбе и закрепить растяжками, чтобы он мог выдержать порывы ветра. Потом Эдриан Фроум снова рухнул на землю.
2: «Бедняга», — произнесла Елена. «На вас места живого нет».
1: «А то я не знаю. Но могло быть гораздо хуже».
2: «Позвольте хотя бы промыть царапины, чтобы не было заражения».
1: «Не стоит. Вишнувианские микробы землянам не страшны. Но раз уж вы настаиваете...»
0: Голос его сонно затих. Проснувшись через несколько часов, он увидел, что Елена развела костер, несмотря на моросящий дождь, и выложила еду.
1: «Чтоб я сдох, вот это да!» — воскликнул он. «То есть я хотел сказать, что вы отличная спутница!»
2: «Ничего особенного. Это вы великолепны. Подумать только, я всегда с предубеждением относилась к светловолосым мужчинам, потому что в испанских романах негодяй всегда изображается блондином».
0: Сердце Фроума, никогда не отличавшееся черствостью, как бы он ни старался это изобразить, затрепетало.
1: Может, сейчас и не самый подходящий момент для этого. Должен сказать, особой духовностью я не отличаюсь, но я вас люблю.
2: Я вас тоже люблю. Космос не спаслал луч любви.
1: Только не это! Напоминание о другой Элене было слишком резким. Хватит, моя девочка, иди ко мне. Что она и сделала.

0: Когда Питер Куинлен вернулся в Бэм-Бом с поправляющимся Хаятакой, командант Де Сильва внимательно слушал рассказ Куинлена, пока тот не дошел до бегства с территории Мишинатвена. «Мы вышли, когда Хаятака был еще без сознания», — рассказывал Куинлен. «И тогда они напали снова. Я уложил троих, но они успели убить Фроума копьями. Как только мы их отбили, я похоронил...»
1: «Минутку. Так вы сказали, Фроум убит?»
0: «Точно так.
1: И вы вернулись сюда, не добравшись до Эртмы?»
0: «Конечно. А что я мог сделать?»
1: «Кто же тогда установил на горе радарный отражатель?»
0: «Что?»
1: «А то! Вчера мы направили радары по основной оси, и на приборах был отчетливо виден отражатель».
0: «Не понимаю», — пробормотал Куинлен.
1: «Я тоже. Но скоро мы все узнаем. Дружище», — обратился Сильва к сержанту Мартинсу, «передайте авиагруппе приказ срочно готовиться к вылету на Эртму».
0: Когда вертолет, ориентировавшийся по радарному отражателю, вынырнул из облаков, пилот увидел на самой высокой точке горы Эртма установленную на столбе полигональную конструкцию, похожую на воздушного змея. Рядом со столбом на скале виднелись две сидящие человеческие фигурки, а неподалеку пощипывали травку три стреноженные зебры. Люди вскочили на ноги и отчаянно замахали руками. Пилот развернул машину, стараясь удержать ее на порывистом ветру, грозившем разбить вертолет о скалы, и сбросил из люка веревочную лестницу. Мужчина прыгал в разные стороны, как рыба из воды, за мошкой, пытаясь поймать лестницу, пока ему это не удалось. В это самое время из-за деревьев показалась группа Дзлиери. Они размахивали руками, галдели, а потом поскакали к людям, потрясая копьями. Меньшая из двух фигур уже вскарабкалась по лестнице на несколько ступенек, когда фигура побольше, только что начавшая забираться, заорала, перекрывая рокот лопастей и рев ветра. «Поднимайся! Быстрее!»
1: На открытое место высыпало еще несколько десятков Дзлиери. Откуда-то послышался ружейный выстрел. Пилот, в глубине души довольный тем, что это не он болтается на веревочной лестнице среди вихря воздушных потоков, устремил машину вверх, пока облака под ними не закрыли вершину. Люди уже взобрались в кабину, тяжело дыша от долгого подъема по лестнице. Это были миниатюрные смуглые женщина и высокий мужчина со светлой бородой, выпачканной запекшейся кровью. Они были почти обнажены, не считая обтрепанных полотняных башмаков на ногах и пары обрывков ткани, прикрывавших прочие места, и забрызганы наполовину подсохшей грязью. Пилот узнал геодезиста Эдриана Фроума.
0: «Жми домой, Хайме», — сказал Фроум.

0: Фроум, чистый, выбритый и снова похожий на себя прежнего, за исключением свежего шрама на левом ухе, сел за стол напротив Сильвы, который сказал: «Не понимаю, почему ты именно сейчас просишь о переводе на Ганешу? Ты герой Бэмбома. Я могу выбить для тебя постоянную должность разряда П5, может даже П6. Куинлина доставят на Кришну, где его будут судить. Хаятака выходит на пенсию, и геодезистов мне будет не хватать, так зачем тебе уходить?» Фроум улыбнулся, смущенный и неуверенным. «Вы справитесь, шеф. Еще остаются Вандерграхт и Мехталал, оба хорошие ребята. Но я уже окончательно решил и могу сказать почему. Когда мы с Эленой забрались на гору, мы находились в довольно эмоциональном состоянии, а еще я вдобавок уже несколько недель не видел другой женщины. Короче говоря, я сделал ей предложение, и она согласилась». Сильва поднял брови.
1: «Неужели? Мои наилучшие поздравления.
0: Но какое это имеет отношение? Обождите, дайте закончить. Поначалу все было ясно, как божий день. Она заявила, что впервые в жизни целовалась, и я, опираясь на некоторый опыт, могу предположить, что так оно и было. Однако вскоре она стала высказывать мне свои идеи. Этот брак должен быть прежде всего духовным, и цель его должна состоять в том, чтобы я направил свои стопы на семиступенную тропу просветления и в следующем воплощении мог бы стать кем-нибудь поприличнее, чем простым инженером, миссионером космотеизма, к примеру. Как вам это нравится?» «Поначалу я думал, что это блажь, с которой я со временем справлюсь. Ведь мы, в конце концов, не позволяем нашим женщинам бить из себя веревки, как это бывает у американцев. Но потом она начала проповедовать мне космотеизм. И за те 2,5 дня, что мы там были, могу поклясться, она и на 5 минут не умолкла, разве что когда спала. Вряд ли вы слышали большую чушь. Лучи там всякие, космическая любовь, вибрации, астральные уровни и прочее. В жизни мне так тоскливо не было».
1: «Понимаю», — заметил Сильва. «Ему в жизни тоже приходилось страдать».
0: «И вот», — заключил Фроум, — «примерно в это время я стал жалеть, что не могу вернуть ее Сирату Монкату. Я чуть ли не раскаивался, что убил этого типа. Хотя от него были бы сплошные проблемы, останься он в живых, но при всем при том в мерзавце было какое-то обаяние. И вот я торчу тут с постылой невестой и просто не в состоянии объяснить ей простейшие вещи. Она как-то сказала в шутку, что мне было бы лучше на Ганеше и провалиться мне на месте, если бы она не права. И если вы подпишете мое заявление...»
2: «О, премного обязан, сеньор Аугусто. Если поспешу, еще успею на корабль до Кришны. Счастливо оставаться!»
0: Вы слушали рассказ Леона Спрега де Кампо «Свисток Гальтона»,

0: Бери.
1: Бетономешалка. Перевод с английского Норы Галь. Под открытым окном, будто осенняя трава, на ветру зашуршали старушечьи глаза.
2: Этил трус, Этил изменник. Славные сыны Марса готовы завоевать землю, а Этил отсиживается дома.
1: «Болтайте, болтайте, старые ведьмы!» — крикнул он. Голоса стали чуть слышными, словно шепот воды в длинных каналах под небом Марса.
2: «Этил опозорил своего сына. Каково мальчику знать, что его отец трус?» —
1: шушукали сморщенные старые ведьмы с хитрыми глазами.
2: «О, стыд, о, бесчестье!»
1: В дальнем углу комнаты плакала жена. Будто холодный нескончаемый дождь стучал по черепичной кровле.
2: «Ох, Этил, как ты можешь?»
1: Этил отложил металлическую книгу в золотом проволочном переплете, которая все утро ему напевала, что он пожелает.
3: «Я ведь уже пытался объяснить», — сказал он.
1: «Вторжение на землю — глупейшая затея, она нас погубит». За окном гром и треск, рев меди, грохот барабанов, крики, мерный топот ног, шелест знамен, песни. По камням мостовых, скинув на плечо огнеструйное оружие, маршировали солдаты. Следом бежали дети. Старухи размахивали грязными флажками. «Я останусь на Марсе и буду читать книгу», — сказал Этил. Громкий стук в дверь. Тила отворила. В комнату ворвался Этил в тесть.
4: «Что я слышу? Мой зять предатель?»
1: «Да, отец».
4: «Ты не вступаешь в марсианскую армию?»
1: «Нет, отец».
4: «Ну что тебя?»
1: Старик побагровел.
4: «Опозоришься навеки, тебя расстреляют!»
1: «Так стреляйте и покончим с этим».
4: «Слыхано ли дело марсианину, да не вторгнуться на землю? Где это слыхано?»
1: «Неслыханное дело,

Зайди в телефонную будку, скажи, чтоб закрыли дверь в квартире твоей. Сними свою обувь, мы будем ходить босиком.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Прямее, прямее держитесь.

Теперь надо потянуться и глубоко подышать. Ноги поставьте на ширину плеч, руки согните перед грудью. Пальцы соприкасаются, локти в стороны. Сжимая пальцы в кулаки, разогните руки в стороны, потянитесь, вдохните. Раз, два. Разжимая пальцы, согните руки перед грудью, выдохните. Три, четыре. Продолжаем. Руки в стороны, потянуться. Руки согнуть, мышцы расслабить. Вдохнуть, побольше прогнуться. Выдохнуть, вернуться в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Опустите руки. Ноги поставьте шире плеч. Следующее упражнение, третье. Повороты туловища с наклоном вперед. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину. Раз, два. Выпрямитесь и поднимите руки в стороны. Три, четыре. Теперь, наклоняясь вперед, коснитесь правым локтем бедра левой ноги. Левую руку за спину. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Вдохните, продолжаем. Наклоняйтесь.

Вдохнуть, выдох, вдох, продолжайте. Пониже наклоняйтесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Ноги соедините, руки опустите. Четвертое упражнение. Опускание на колено. Поднимите руки вверх. Отставляя левую ногу подальше назад, опуститесь на левое колено. Руки положите на правое колено. Делаем раз, два. Упираясь в колено, встаньте, приставьте ногу и поднимите руки вверх. Три, четыре. Проделайте тоже, опускаясь на правое колено. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Делаем под музыку. Раз, два, три, четыре. Выдох, опуститься на колено. Вдох, в исходное положение вернуться. Раз, два, три.

Продолжайте. Выпрямите спину. Мягче опускайтесь на колено. Продолжайте.

Опустите руки. Пятое упражнение. Поднимание ноги вперед. Отведите левую руку назад. Правую поднимите вперед. Одновременно поднимите левую ногу вперед. Постарайтесь носком коснуться правой ладони. Делаем. Раз. Опустите ногу и руки. Два. Теперь, отводя правую руку назад и поднимая левую вперед, коснитесь носком правой ноги левой ладони. Раз. В исходное положение. Два. Продолжаем. Левую ногу поднять. Опустить. Правую поднять.

Заканчиваем. А теперь ложитесь на коврик на спину. Ноги соедините. Руки положите вдоль туловища ладонями вниз. Шестое упражнение – сгибание и выпрямление ног. Подтяните колени к груди. Раз. Выпрямите ноги вверх. Два. Опустите ноги. Три. Четыре. Дышите равномерно. Продолжаем. Ноги согнуть. Выпрямить. Опустить. Согните ноги побольше. Полностью выпрямите. Плавно опустите. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Продолжайте.

Maconchi. Ноги положите врозь, ладони переведите на живот, мышцы расслабьте, глубоко подышите.

А теперь вставайте. Ноги поставьте шире плеч. Руки согните, кулаки к плечам. Локти опустите. Седьмое упражнение – наклоны туловища в стороны. Наклоните туловище влево и, разжимая пальцы, выпрямите руки вверх. Раз, два. Выпрямите с кулаки к плечам. Три, четыре. Тоже проделайте, наклоняясь вправо. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. При наклоне делайте выдох, при выпрямлении вдох. Делаем под музыку. Влево наклоняемся. Раз, два. Выпрямляемся. Три, четыре. Вправо. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Точнее наклоняйтесь в сторону. Побольше наклон.

выпрямиться, вправо и достаточно. Ноги соедините, руки переведите на пояс. Восьмое упражнение — прыжки на месте. Поставьте ноги накрест, левую перед правой. Прыжком поставьте ноги врозь. Раз. Прыжком скрестите ноги, поставьте правую перед левой. Два. Снова прыжком поставьте ноги врозь. Три. Скрестите ноги, поставьте левую перед правой. Четыре. Так и продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Полегче прыгайте на носках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Поднимите руки вперед, вверх, вдохните. Опустите в стороны вниз, выдохните. Поглубже вдохните. Полностью выдохните. Руки вверх. Опустите. Еще раз. Достаточно. Занятие окончено. Переходите к водным процедурам.

steps forward, one step back.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

1 1 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 1 9 7 1 6 9 2 9 9 2 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 5

23799962749567351885752722482921227938132011912.

Would you dance

Good morning, darling. What's new?

Натер с ладошек ручничок, смешал по дозе табачок, курнул, ну вроде не навоз.

Ах, какая была держава, ах, какие в ней люди были, как торжественно, величаво звуки гимна над миром плыли. Ах, как были открыты лица, как наполнены светом взгляды, как красива была столица, как величественны парады, проходя триумфальным маршем, безупречным красивым строем, молодежь присягала старшим, закаленным в боях героям. Не зеляги и прохиндеи попадали у нас в кумиры, ибо в людях жила идея, жажда быть в авангарде мира. Что же было такого злого в том, что мы понимали твердо, что товарищ не просто слово, и звучит это слово гордо, в том, что были одним народом, крепко спаянным общей верой, что достоинство не доходом, а иной измеряли мерой, в том, что пошлости на потребу не топили в грязи искусства, что мальчишек манило небо, что у девочек.

Ах, насколько все ныне гаже, хуже, ниже и даже реже. Пусть мелодия гимна та же, но порыв и идея где же? И всего нестерпимей горе в невозможности примирений. Не с утратою территорий, а с потерею поколений. Как не пыжатся эти рожи, разве место при них надежде? Ах, как все это не похоже на страну, что мы знали прежде. Что была молода, крылата, силы множила год за годом. Где народ уважал солдата и гордился солдат народом. Ту, где были открыты дали, ту, где были чисты просторы. А какое кино снимали наши лучшие режиссеры? А какие звенели песни, как от них расправлялись плечи, как под них мы шагали вместе ранним утром заре навстречу. Эти песни о важном в жизни, о свободе, мечте, полете, о любви к дорогой отчизне, о труде, что всегда в почете, и о девушках, что цветами расцветают под солнцем мая, и о ждущей нас дома маме, и о с детства знакомом крае, и о чести, и об отваге, и о верном надежном друге, и о лели над нами флаги с черной свастикой в белом круге.

А что если в саундтреке к сериалу «Слово пацана» был бы Виктор Цой? Какой-то народный волшебник сотворил, благодаря тому, что он красавчик, и искусственному интеллекту, пожалуй, лучший саундтрек, который мог бы быть в произведении Жоры Крыжовникова. Это просто бомбяра!